было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: начинается новый сезон.
1: Новые на новом.
2: Всем салют, это Филат Фукерас, и вы слушаете нашу совместную работу с СТ «Там, где рассвет» на новом радио.

каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированно. Контактная фирма Зверятово. Деревня Ерембетово. Комсомольская, 4.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».
4: Сколько

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Зацепила меня.
4: Новое.
6: Зацепила меня. До порога довела.
2: Кто это?
6: А любви
4: это.
6: Не дала.
4: Вот это.
7: А на тебя злая так, злая так.
6: Хоть ты моя золото.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
7: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое радио.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
5: Здрасте, это Калинин, это 1+1. Это хмурое утро и начало нового дня. Вот единственный вопрос, вот вы напишите прямо сейчас. Вот понятно, что 3 сентября, все такое, шафутин в день, лето, поля. Надо, обязательно, нужно вот, ну прям ну, вам нужно прям вот про то, чтобы вот про это говорили, там что-нибудь опять Михаил Захарович поставили. Вот реально, чтобы было веселее жить, нужно это обсуждать? Я бы забил уже давно, ну сколько уже можно? Но если это имеет какую-то ценность, вот как бы, может, отвлекает там от чего-то, там, может, это для вас прикольно, то обязательно вот я буду сегодня амбассадором этой темы и поставим и песню, и еще что-нибудь там, и еще, и что-нибудь. Ну, напишите вот прямо сейчас. А давайте прямо сейчас ее поставим и закроем тему. Давайте вот реально, прям вот, вообще для вас ничего не жалко. Напишите. Нужно? Включишь футь. Ну все. Включи так. Сколько человек за? Давайте хотя бы там 5 наберем. Все, окей, я набрал. Давайте. Ребят, вы самые лучшие, поэтому вот все, что скажете. Так, ля-ля-ля, тополя. Ага. Сейчас. Угу. Если это скрасит ваше утро, начало дня, вообще на изи. Сейчас все прогрузится. Подождите, потому что не только я сплю на ходу, но и интернет. Быстрее! Сейчас. Ага. Что-то вырисовывается. Ну, давай. Давай, интернет! О! 6:20 песня идет. Пожалуйста. Вообще, не благодарите.

0: теплилась, конечно, надежда, что ты поставил песню «Я календарь», «Я календарь».
1: А я вчера об этом думал, ну типа уже же был этот прикол 3 года назад.
0: Ну да.
1: Хотя за 3 года сколько сменилось уже? Может, поколение слушателей сменилось?
0: Конечно.
1: Потом пошутим еще попозже.

0: Пожалуйста, еще минут просто.
1: Но мне нормально, я пока M&M KM пока да, играю. Нормально. Реально, она пока играла. Я почти пачку M&M'ок съел, которые Кирилл привез из Голландии.
0: Слушай, это M&M'ки с печенькой внутри, да. Вообще вкусно.
1: Так, так она еще и соленая печенька, типа.
0: Печеная соленька. Короче, я почитал тут, почему песни раньше были длинные, а сейчас короткие. Ну, сейчас понятно, почему. Оказалось, там все менялось. Сначала были песни короткие, в начале 20-х годов. Пластинки, потому что были маленькие.
1: Да.
0: И туда не влезало просто. Реально, в начале 20 века, типа, были трехминутные песни. Потом начало все развиваться, потом большие пластинки появились. Потом начали себя вхреначивать туда шестиминутные. Потом радио начало развиваться уже, коммерческое. Руководители радиостанции попросили артистов песни короче делать, потому что больше рекламы можно было впихнуть жестко. Да, господи, подождите, это что? Потом опять снова вернулось.
1: Да я опять начал просто. Захотелось.
0: Потом опять снова шестиминутные песни, там, в 80-х, 90-х, и сейчас опять короткие. Следовательно, лет через 10 они снова будут на 7 минут. Прикинь, Хабиба слушать 7 минут.
1: Круто, это было бы счастье.
0: Да, величайшее счастье.
1: Вообще.
0: От взаимного в дружбе участия. Да. Где подложка-то? Что мне надо сделать, чтобы она заиграла?
1: Я вообще удивился, потому что ты вчера хотел задолжить 3 сентября, а сегодня оказалось...
0: Я спросил ребят, говорю, вам важно это? Они говорят, нам реально важно. Да. Я думаю, сейчас отстреляемся в начале, и дальше уже спокойненько будем вести эфир.
1: А им важно, они там вон...
0: Важно.
1: Гифки бесконечные сегодня... Вот эти вот смешные картинки, вот это «Сегодня на Руси Шафутинов день».
0: Шафутинов день, да, выглядывающий.
1: В 00:00 уже вот в этих во всех пабликах Шафутинский печатает. И вот это вот, ну, как будто он печатает вот это вот, анимация. И вот во всех пабликах вся вот так вот.
0: Это смешно.
1: Ну, да.
0: Традиция уже, чё ж, со временем уже стала какой-то неотъемлемой частью нашей жизни. Это приколюшка.
1: Вот картинка «Четыре всадника, начало осени». «Стигмата, сентябрь, 3 сентября». Шафутинский, что такое осень ДДТ и какая осень в лагерях Бутырка. Тебе из этих трех песен какая ближе?
0: Я не могу. Ты знаешь, мне все они как-то. Какая осень в лагерях, это же прекрасно.
1: Ну смотри, вот как вот мы ставили на первое, второе, третье, мать, дочка, жена. Давай попробуем эти поставить на первое, второе, третье, четвертое. Давай, на четвертое место. Сентябрь «Стигмата», что такое осень ДДТ, 3 сентября Шафутинский, какая осень в лагерях?
0: Сентябрь «Стигмата» на четвертое место, ну, в моем списке.
1: Да, это на третьем месте.
0: На третьем месте 3 сентября. Ну ты хочешь, чтобы я Шевчука на первое место поставил?
1: Нет, я не знаю.
0: А я и поставлю.
1: Но
0: мне просто нравится поэзия эта.
1: А какая осень в лагерях тебе не нравится?
0: На второе, да.
1: Ну, хочешь тогда на первое, второе, там оставим на подумать.
0: Ладно. Ну, какая осень в лагерях — хорошая песня, но все-таки не хотелось бы сидеть в тюрьме, поэтому как-то...
1: Понял.
0: Наверное, это все на втором месте.
1: Все хорошо.
0: Хочется сидеть на радио, на работу. А вот прикинь, телевизионщики, они... Вот мы с тобой приезжаем к 7 утра, все нормально. А телевизионщики, там вот девчонки, там, они встают в 3... А пока доедут, пока там помоются, побреются там и прочее, приезжают, им еще марафетиться надо минут 40.
1: Пока еще... девчонки побреются?
0: Да. Им надо красивыми быть в кадре. Это же вообще... И без мешков...
1: Это странно, честно говоря.
0: Без мешков под глазами, чтобы ты был как картинка. Это же вообще надо режим там соблюдать. У меня девчонка знакомая работает, на новости ведет на канале на одном. И она реально в режиме. Потому что если девчонка будет ложиться, как мы, в час ночи, то это будет... путник ада в кадре.
1: А зарплаты у них большие?
0: Нет, я думаю, на телеке небольшие зарплаты. Точнее, на телеке не у всех большие зарплаты.
1: Не у всех
0: зарплаты.
1: Большие,
0: там
1: да.
0: Как бы у 10% чуваков огромные зарплаты, а у остальных просто обычные.
1: Блин, а что тогда на радио нет 10% чуваков, у которых огромные зарплаты?
0: Есть. Я думаю, у нас же есть на радио прям суперселебы радийного там мира. Типа...
1: Антон Камолов.
0: Да, я про него, кстати, и подумал. Но, да. Это вот, то есть, ну, бриллиант. Я думаю, что у него высокая зарплата, просто потому что у него имя.
1: 180 получает где-то.
0: Ну, что, куда -то 180?
1: Нет.
0: Да ну, поменьше.
1: Поменьше.
0: Так, ладно, давайте. А что? Да, я не включил тут какую-то штучку. Нормально.
1: Да.
0: Нормально, сейчас включу. Так. Все, с 3 сентября. Давайте сейчас на время, часа на 2 хотя бы эту тему забудем и нормально проведем эфир. Нового радио.

0: ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лис» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Это

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, я тут сейчас, пока ехал в такси, задумался о такой вещи. Меня, конечно, как человека творческого и довольно инфантильного, сильно удручает вообще вот это вот состояние, что пора спать. Пора спать, ты вот такой там в 12 часов ночи уже лежишь и такой, ну, надо уже ко сну начинать готовиться. То есть ты спать ложишься не тогда, когда тебе захочется, а тогда, когда надо. И это большая проблема, потому что я вот сейчас в отпуске, знаешь, почувствовал вкус вот этого, когда ты спать ложишься тогда, когда тебе хочется. Тогда, когда вот ты реально засыпаешь уже там в 5-6 утра автоматически, а не когда ты себя уговариваешь там как-то уснуть. Выключаешь игру не потому, что ты наигрался,
2: а потому что... Спать хочется реально.
1: Нет, в обычный вот сейчас.
2: А, в обычный?
1: Да, в обычный. Выключаешь игру не потому, что наигрался, а потому, что тебе спать пора уже. То есть ты бы еще поиграл, еще нормально бы поиграл, много бы поиграл. Но тебе пора спать, потому что если ты это не сделаешь, завтра до свидания.
2: Ну, как-то люди же устанавливают какой-то режим адекватный. Я не знаю, как они это делают, как они заставляют. Я тоже. Так, сегодня хотя бы в 12. Такой, да. Хотя бы в 12. Хоба на час ночи
1: час,
2: уже.
1: Да.
2: Я сейчас хотя бы решил попробовать, вот уже несколько дней, попробовать практиковать, не брать телефон сразу после пробуждения. Ага. Потому что я там какой-то, ну, рилс.
1: А как ты узнаешь, сколько времени?
2: Но у меня на Алисе время нарисовано. Опять на рилс наткнулся, там врач говорит, что, типа, хотя бы, говорит, 30 минут. Вы даже, говорит, не представляете, как это бьет по мозгу. Это как, типа, автомобиль запускать зимой на холодную и сразу мчать 120 км в час. Типа, мозгу нужно включиться хоть чуть-чуть. Ага. А тут вы его сразу заставляете работать на высоких оборотах, там обязательно какое-нибудь сообщение будет.
1: Ага.
2: Это очень, говорит, вредно. Типа на ресурс, вот как ресурс двигателя, да, так и ресурс мозга. Я вот сегодня вот заставил себя 30 минут не брать телефон.
1: И что ты делал 30 минут?
2: Я в душе стоял, думал о бренности бытия. Ну, не 30 минут, ну, там пока то все, пока то пятое, десятое.
1: Ну, в итоге получилось 3 минуты.
2: Ну, не 30, но хотя бы там 20. Реально, вроде как, помогает, да. Только вот на работе я уже там открыл, что-то посмотрел, что там ничего нет. И ночью тоже они вот прям категорически не рекомендуют. Мы же ночью проснулись и тоже за телефон сразу тянемся, потому что, говорит, мелатонин улетучивается вообще сходу и восстанавливается.
1: У меня так не получится. Я проснулся, я через 15 минут на работе уже. Как это я не буду брать телефон полчаса в руки?
2: А
1: телек можно?
2: Про телек они ничего не говорили.
1: Ну все тогда. Там же не было про телек написано. Может, они просто... Они вот бесятся из-за того, что у них рилсы не залетают.
2: Врачи-то?
1: Они, наверное, которые вот так сказали, они, наверное, расстроились из-за того, что у них рилс не залетел, и решили рилсы, обесценить.
2: Ну как вот, почему вот не получается режим установить? Это какая-то вот расхлябанность, это отсутствие силы воли или что? Или
1: мне
2: просто
1: кажется,
2: творческие
1: просто...
2: люди все-таки?
1: Нет? Мне кажется, просто то, что твой режим жизни не совпадает с твоими биологическими часами, и поэтому не получается никакой режим соблюдать и вообще установить себе. Потому что, так или иначе, тот режим, в котором мы с тобой сейчас живем, ну, хоть это хоть какой-то, но режим, но это все равно никакой не режим, это компромисс просто. Ну, что-то ты хотя бы выбрал, хотя бы так. Но нормальный режим, не сделать, потому что не совпадает просто физически.
2: А может быть, если мы будем всегда такие выспавшиеся, бодренькие, это будет не шоу, а барахло.
1: А как можно быть выспавшимся, бодреньким? Как можно ходить на работу, когда ты, ну, в смысле, вообще, не только мы, а вообще в целом, и быть выспавшимся и бодреньким? Но это если только у тебя с часу дня начинается работа. В 6 утра невозможно бы выспавшимся быть, хоть ты в 9 вечера ляг спать.
2: Да, 6, она не подходящая цифра для выспавшегося человека, вообще 6. Даже 7 более-менее, 6, по-моему, отстой. Угу. Как вы все это делаете, непонятно. Кто-то ведь делает. Наверное...
1: Да я иной раз думаю, вот у нас ребята в офисе, кто там с 11 начинает работать. Это если бы я с 11 начинал работать, мне бы надо было проснуться в 10:30?
2: Да.
1: Офигеть, это вообще будильник надо заводить?
2: Нет.
1: В 10:30?

0: Вы что, офигели, пишите там, я жаворонок, я встаю, я бодрый, я там весь подтянутый уже в 4 утра. Ну-ка быстро написали, как нормальные слушатели, 1+1, я тоже подыхаю рано утром, мне хреново,
1: да, как когда ты жаворонок, это что за жизнь вообще? Ну, в смысле, что за прикол? Ты встаешь там в 6 утра, выспавшийся, рано спать ложишься.
0: Да не, если, ну как, что, ты, что в 5 за... утра, если ты бодрый, все, к 2 часам ты уже должен устать, такой большой путь прошел. Где? Ну-ка быстро написали, я умираю в 4, когда встаю на работу. Поддержите хоть чуть-чуть. Нытье это.
1: Но...
0: Ныть вдвоем тяжело, да, всю страну.
1: Да не, нормально.
0: Мне тяжело, мне нужна поддержка.
1: Да зачем? Я и один могу ныть. Да нет, жаворонкам я не верю все равно. Но в плане того, то, что я верю, что они действительно высыпаются утром, но... Мне тяжело поверить, что это действительно может быть так, что такие люди существуют.
0: Существуют, их много, оказывается. Вот нормальный человек первый написал, Артем, я умираю. Молодец, Артем.
1: Дальше. Да я уж написал, чтобы тебя поддержать хоть как-то.
0: Я спать хочу всегда. Встаю рано, но на работе досыпаю, сплю на ходу. Вот, красавчик. И все, три человека наскребли. Я с Эльвиру Т вам поставлю.
1: Давай, да.
0: Доиграйтесь, хотел сказать.
1: Давай, давай. О.
0: Самое то, да?
1: Вообще, то, что нужно.

сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь.

0: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
2: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
11: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Это новинка какая-то? Этой песни не было, когда мы уходили в отпуск?
2: Нет, это, по-моему, премьера именно вот в нашей программе.
1: Ага.
2: В данный момент. Вова Сладкова, все забываем Санька попросить, чтобы позвал его.
1: Даже не это, так я его звал как-то, он сказал, зовите, я приду.
2: Ну, надо предмет нужно написать просто. Санек, ты наш слушаешь же, это наш начальник департамента гостевого сервиса.
1: В 7 утра.
2: Ну, короче, кто-нибудь напомните Вову Сладкову позвать, чтобы мы Санька попросили.
1: Вова Сладков закрыл историю с бабками. Теперь туса Медуза. Но эту песню даже никак не переделать, смешно. Она уже какая-то.
2: Туса Медуза. Ой, ну, начитался вот, я тут сообщение от жаворонков. Короче, половина наших слушателей, те, кто вот утром нас слушает, они все, потому что просыпаются полшестого, в пять, в четыре, в три уже.
1: По
2: там...
1: своей воле.
2: Да, по своей воле. Ну, там многие
1: на работу. Утро, и да, они идут в кофейню завтракать и пить
2: Вы
1: кофе.
2: Киборги, реально. Вторые киборги в квадрате, это те, кто еще гантели там и зарядочку делают.
1: Ага.
2: Просто. Не, ну, на самом деле, зависть, аплодисменты, вы молодцы, действительно.
1: Ты бы хотел быть жаворонком?
2: Нет, я хотел бы зарядку делать, например.
1: Зачем?
2: Ну, говорят, эта тема помогает.
1: Как,
2: там.
1: Для чего?
2: Ну, чтобы быть бодрее.
1: Да ну ты чё? Как это может быть? Ну, типа, ты просто устал утром уже, еще и физически. Мало того, что ты психологически уставший, еще и физически уставший. Не, я бы не хотел.
2: Где-то там Виктория написала вот такое печальное сообщение. Я встаю очень тяжело, еще и на нелюбимую работу. Думаю, блин, бедные люди. Вот кто-то вообще на ненавистной работе
1: да.
2: и ходит на нее годами, иногда десятилетиями.
1: Большая часть людей на ненавистной
2: да,
1: работе.
2: У меня был такой опыт, где я прям... Ну, не просто вот скучная работа, или которую ты не... Ну, работа всегда напрягает, любая,
1: да.
2: даже наша. Ну, а если она нелюбимая, приходишь к этим козлам-коллегам, к этому уроду-начальнику, и так каждый день. Ой, так зачем так жить? Блин, а жизнь кратка, ты
1: потратил
2: на вот это.
1: Нет, работа-то у тебя любимая была, у тебя коллектив был нелюбимый.
2: Ну, и автоматически отравляется и сам процесс рабочий,
1: да?
2: когда ты, да, коллектив, когда, ну, дверь открывается в студию, да. и заходит очередная коллега-тварь, что-нибудь тебе капает на мозг, и из-за этого тебе не хочется вообще и песни ставить, и прочее. Ой, бедненький,
1: заходит коллега-тварь в 7.04, в 7.05.
2: И такое было.
1: Вот, ну, это я.
2: А, ты-то? Да, бывает.
1: Пишет, я подкасты слушаю, если рано, никуда не надо. Но, кстати говоря, для тех, кто не жаворонок, как мы, для вас же есть подкасты, которые можно на Яндекс.Музыке или в Радиохабе послушать.
2: Да,
1: Олег
2: молодец.
1: Там каждый день монтирует, это все выкладывает. Так что вы можете спокойно вечером переслушивать ваши любимые выпуски шоу «Один плюс один». Хотя, честно говоря, вот магия прямого эфира теряется в этот момент. Я вообще не очень люблю вот то, что было в прямом эфире, потом пересматривать не в прямом эфире. Я не знаю, как вы футбол смотрите там. Ой, оно было там, я уже спал, пересмотрю утром трансляцию. Да как, какой прикол уже.
2: Поэтому Артем сериалы смотрит в прямом эфире всегда, когда они вот снимаются в данный момент.
1: Ну, кстати, нет. По поводу сериалов они как будто подольше живут.
2: Да нет, с футболом такое очень редко бывает, только когда чемпионаты мира или чемпионаты Европы, потому что они ночью иногда бывают. Там,
1: да.
2: тогда. А так нет, всегда все в прямом эфире.
1: Чемпионаты Европы ночью? А почему-то?
2: А, не, не Европы, мира, да, извини.
1: Мир, да.
2: Европа-то у нас в одном часовом поясе.
1: В основном так с киберспортом происходит. Ну, и со всякими NBA, NHL, там матчи NBA в 5 утра показывают, там в 6. И с киберспортом та же история, потому что мировые чемпионаты там, как правило, проводятся либо где-нибудь в Америке, либо какой-нибудь там Сингапур, еще что-нибудь. А там часовой пояс, сами понимаете, и...
2: Ой, я был в Сингапуре, прикинь.
1: Да?
2: Угу.
1: Ты купался в бассейне, который там наверху?
2: Нет, это как же называется этот гостиниц, их, этот отель, забыл. Который, ну, я его видел, да. Вот Сингапур вообще маленький, там все, все как бы сосредоточено.
1: Гостиница...
2: какое-то у нее название.
1: Советская.
2: Гостиница Сингапур.
1: Да, да, да.
2: Как в каждом городе. Гостиница Липецк, например.
1: Да, кинотеатр Киргизия.
2: Или так. Он Санек пишет. Вот кто о чем? Мы тут про жаворонков, про сов там. Санек пишет. Сел не Санек, а другой человек, я перепутал. Сел пассажир, не здрасте, ни хрена. С утра так бесит. Недаром у него рейтинг 4,79. Ща еще единичка будет.
1: Ужас, человек просто не поздоровался.
2: Ничего себе, это не прямое неуважение.
1: Да, конечно.
2: Он просто в своих мыслях. Бывает такое, люди там что-то запарились, не поздоровались.
1: Да, и он, получается, он настолько, ну вот как сейчас я попытаюсь сформулировать, перед человеком, не извини, не поздоровался его пассажир, и он а он высококультурный, он со всеми здоровается. И чтобы показать ему, насколько он высококультурный, он ему за это поставил единицу.
2: Да мы знаем вас, пацаны.
1: Может,
2: вы...
1: это лицемерие?
2: Вы и так поставите
1: какое-то.
2: Единицу, когда человек ездит просто как образцово-показательный гражданин. Поэтому...
1: Ты как человек, которому важно это здравствуйте, получается, ты какой-то высокодуховный, воспитанный человек, ты не должен ему ставить единицу. Ты должен ему это простить просто. Не поздоровался и ладно, а ты единицу еще найди его родственников всех ВКонтакте и напиши им тоже. И напиши ему на работу вообще.
2: Надо и стены в подъезде изрисовать.
1: Да. Не поздоровался. Этот урод не здоровается. И вот это вот, вот тут вот напиши, здесь живет урод. Вот так вот напиши ему там на стене и всем его родственникам позвони. Он же не поздоровался с тобой. Ужас.

0: Реклама.
1: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хэш-лама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое родное. Свежие.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

сегодня в детской минутке в 1+1. Смотрите, какую красотищу для вас выкружил. Говорили мы про сон, кто там во сколько засыпает, кто просыпается. Поэтому это баллада в тему. Снова медляк для хмурого утра. Самое то. Ну, красота.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг».
3: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.

0: здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио суперхиты и суперновинки на базе. Написали вот здесь, единственный нормальный вкус музыкальный, это у Кирилла, а остались еще те, кто помнит и верит в настоящую музыку.
1: Ничего себе. Остались еще. Это кто написал?
0: Человек с ником Красавчик.
1: Красавчик и я, мы двое с тобой остались вообще на планете.
0: Кто
1: уже
0: помнит и верит в настоящую музыку.
1: Да вы че, это я так специально, чтобы заработать авторитет дешевый. Так тебе группу Добро катаю вообще на репитах постоянно. Там братья Гаязовы у меня там все вот это.
0: Так что это он для вас ставит.
1: А прикинь, я офигел, что... Кипелов, ну он офигеть какой вокалист, повторюсь. Да. И он в Советском Союзе в разное время там был участником коллектива, типа с названиями «Леся песня»,
0: да.
1: Типа «Поющие ребята». И там в одной группе они с Расторгуевым были, у которого голос тоже в лучший год там вообще. В другой группе они Кипелов и Николай Носков были. Просто типа группа, где просто Кипелов и Носков. То есть, и там кто-нибудь на барабанах еще какой-нибудь тоже там известный человек. То есть два супер крутых чувака в одном коллективе.
0: То есть это тебя удивляет, а то, что в одной группе два супер крутых чувака, Бигбаев и Соколовский, это тебя не удивляет?
1: Они повторили этот успех, да. И Тимур, и Ильяс еще есть группа.
0: Конечно.
1: Братья Засидкевичи, Миша и кто там.
0: Абсолютно, два талантливейших чувака. Так, короче, рубрика 1 плюс 1 познавательная.
1: Давай, интересный факт.
0: Лайфхак.
1: Лайфхак, обожаю лайфхаки.
0: Лайфхак, значит, о котором я недавно узнал. По-моему, я рассказывал. Нет, скорее всего, не рассказывал. И может быть, он у вас даже не сработает, но у меня он сработал. Вот бывает в лифте едешь и случайно не на ту кнопку нажал, которая до твоего этажа, и ты в этот момент что? В этот момент ты обречен остановиться на этом этаже.
1: Ужас, кошмар, никому не пожелаешь такой ситуации.
0: Да, конечно. Но если ты два раза еще раз на эту кнопку нажмешь, там два или три, как повезет.
1: Она отменится?
0: Отменится.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Ого, давайте проверять, кто сейчас в лифте нас слушает?
0: У меня это сработало. У меня отменилось. Причем я об этом узнал как раз и в своем лифте. Ехал со мной какой-то человек или школьник, я не помню. И он нажал не на свой этаж и два раза вот так тыкнул, и оно отменилось. Я такой, да ладно.
1: Ну, это, разумеется, в новых хороших лифтах.
0: Но нет, в старом, в котором поджжены эти...
1: Поджжены.
0: Кнопки, да, это. Я теперь как делаю? Я вот, заходит со мной какой-нибудь, ну, мягко говоря...
1: Абраган.
0: Да, который едет с первого на второй на лифте. Я их так называю. С первого на второй на лифте едет какой-нибудь человек. И причем здоровый, никакой не бабушка 90 лет, и не человек с ограничениями физическими. И я ему отменяю сразу эту поездку на второй этаж. Вот так нажимаю два раза.
1: И молча дальше стоишь.
0: И молча, да, потому что съездит со мной и потом поедет на свой второй этаж.
1: Правильно. Потому что, как известно, если человек заходит в лифт, особенно на Райтраун. Постой, подожди. Когда следующий приедет? Чего вы претесь?
0: Я такой же человек абсолютно. Я, если вижу, что кто-то в лифт заходит, и я прям сильно сзади, я не буду, знаешь, в последний момент кнопку нажимать, чтобы оно открылось. Потому что человек, который заходит в лифт, это его лифт на этот момент.
1: Конечно.
0: На эту поездку.
1: Даже если грузовой.
0: Я не буду бежать, просить двери подержать. Я просто поеду на следующем, потому что это по-человечески. А вот эти вот уроды особенно меня бесят, когда, знаешь, дверь уже типа закрылась, и он вот в эту последнюю миллисекунду нажимает на вызов лифта, а твой лифт еще не успел уехать. И она открывается, и мы ждем, пока он зайдет. А потом после этого он заходит и еще и на второй этаж нажимает. Я думаю, ты вообще кто? Ты что делаешь? Вообще, это как по-человечески, ты вообще по-людски понимаешь вообще, как это работает или нет? Поэтому сразу два раза на его кнопку второй этаж, и едет он со мной вначале на четвертый, а потом хоть куда, мне уже все равно.
1: Да. Когда к Райтрауну второй человек заходит в лифт, он говорит, просто так, по-людски выйди из лифта, это мой лифт. Думаете, Артем иронизирует или это прикол? Нет, он действительно так считает.
0: Как?
1: Ну, так как-то сейчас описал.
0: Что лифт мой на время поездки?
1: Да.
0: Так я мало того, что считаю, что лифт мой на время поездки, но я точно так же и считаю, что если ты, я же на этом акцент сделал, если ты первый зашел, то лифт твой на время поездки. Это правила игры, которые я принимаю в обратную сторону абсолютно.
1: Ладно, все, ладно, хорошо.
0: Пишет Артем, разве ты с первого на второй не ездишь на лифте? Да, какой, вы что, прикалываетесь? Дольше ждать.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтрау. Я так понимаю, сегодня целый день будут писать в чате у нас, где Шафутинский. Да, потому что...
2: Вторая волна проснувшихся подкатила.
1: Во-во-во, те, кто проснулись только, потому что уже, мало того, что уже ставили, уже и после этого писали, когда Шафутинский сейчас опять пишет. Уже ставили, и я тоже, когда сяду за комп, поставлю. Еще, кстати, интересный факт, раз уж у нас сегодня с науки началась передача. Такой интересный факт, вот паутина, да, паучья, паутина. Я, во-первых, узнал, что, оказывается, паук плетет паутину разной толщины. Есть каркасная паутина, есть паутина для вот этих перегородок, перекрытий. Короче, каркасная — это вот, которая вот этот вот силуэт рисует. А вот эти вот перекрытия, вот такие вот по бокам, это она там тоньше. Короче, паутина паучья, она... Вообще, в очень много раз прочнее кевлара, из которого делают бронежилеты, и прочнее стали, и причем даже там экспериментационных сталей вот этих.
2: Экспериментационных, правильно.
1: Авиационных. Короче, чтобы понимали, насколько прочная, ну, понятное дело, у разных пауков разная паутина. Есть там пауки, у которых настолько прочная паутина, что я даже не понимаю. Короче, если вот у обычного паука, ну, такого там какого-нибудь, не самого отстойного, но не самого крутого, взять паутину и связать из нее веревку типа диаметром 1 сантиметр, то такая веревка одна, не несколько, слона выдержит, да, чтобы ты понимал. Я тебе говорю, поэтому вот эти вот кадры, каждый раз, когда мне говорят вот эти вот кадры, где Человек-паук там останавливает поезд на ходу паутиной там или еще что-нибудь, что такого не может быть. Ну, конечно, расскажите это науке. Каждый раз мне доказывают, что Человека-паука не существует.
2: Кстати, про Человека-паука слышал, один из создателей рассказывал, как он там типа принес издателю эту идею про супергероя, который является пауком и со всеми там повадками паука, и ему сказали, ты что, дурак, что ли? Типа, просто худшая идея, которая только возможна вообще в мире, потому что, говорит, во-первых, люди и дети особенно ненавидят пауков. И этот чувак все равно, несмотря на скепсис и вот это, то, что его идея обосрала, все равно запустил это там с каким-то другим издателем, и все поперло.
1: Это, наверное, Стэн Ли.
2: Ну, там их там один придумал, другой там продвигал, там несколько человек. И, короче, тот потом издатель вообще типа, блин, вот типа я сразу верил.
1: Наверное, это Стэн Ли, он же всех этих напридумал.
2: Там, вот так. Ну, типа, там идея такая, что даже если бредовая мысль приходит в голову, если есть вот внутренние силы ее воплотить, то надо это делать.
1: Ну, я, кстати, я вот из тех душнарей, которые смотрят вот эти современные касты, каст, в смысле, подбор актеров на современные фильмы марвеловские, я каждый раз бомблю жестко из-за этого, потому что я человек, который вырос все-таки на Человеке-пауке, который был в комиксах и который был в мультике этом 90-м, ну и там, которые после этого. Сейчас я вижу эту Зендею Мэри Джейн, и я думаю, какая Зендея? Причем тут Зендея и Мэри Джейн? Она даже в игре «Человек-паук 2», которая вышла там год назад, она рыжая, и она как бы вот, как Мэри Джейн. То же самое в игре, в этой же в самой игре, хотя это тоже игра, в которую там весь мир играл. Тетя Мэй. Просто она как в комиксе, как в мультике. Типа пожилая женщина, тетя Мэй. Тут я вот, я рассказывал, я подключил эти каналы, там 2000 каналов, там был канал, где только марвеловские фильмы показывают. И показывали какой-то из фильмов «Человек-паука». Подключил эти каналы, там 2000 каналов, там был канал, где только марвеловские фильмы показывают. И показывали какой-то из фильмов «Человек-паука». И он говорит...

0: И они, конечно, что-то вообще там перенапридумывали. Но я не могу. Я каждый раз я не могу сосредоточиться на фильме из-за того, что я просто начинаю бомбить из-за того, что Мэри Джейн — это Зендея. Том Холланд, ладно, он нормально там справляется, он в целом и похож как-то на Питера Паркера и внешне. Но вот по поводу Эндрю Гарфилда, который был до этого, вот этот вот чел с огромной прической, там у меня тоже вопросы, в какой момент они поняли, что он на Питера Паркера похож. Короче, миллион актеров, миллиард просто в мире, они берут тех, кто вообще не подходит.
1: Артем сказал: «Я не могу», а для вас поет Мэри Гу.
2: Папа,

0: сегодня у меня в гостях певица Татьяна Буланова.
1: Для кого-то я там безголосо шепелявая.
0: Сейчас как будто бы весь этот успех приписывают вот танцоры такие.
1: Я не поеду на гастроли, они без меня не поедут, поэтому без меня все никуда.
0: Суррогатное материнство, есть ЭКО, есть это желание.
1: Это надо вопрос задавать моему мужу, которому 37 лет, если он еще захочет.
2: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: Не дочь.
3: 18+.
2: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Новое радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Прикольная песня вот эта, конечно. Я считаю, что это главный танцевальный хит уходящего года. Пытаюсь напеть просто.
2: Да, я так и понял.
1: Все, извини, пожалуйста. Что мы делаем? Мы делаем...
2: тему дня.
1: Мы делаем грязь.
2: Мы делаем тему дня. Ну, кстати, мы делаем грязь. Это как раз картинки, которую я выложил в целом.
1: О.
2: Ну, конечно. Это рекросс.
1: Давай я сегодня озвучу тему.
2: Давай сегодня ты, а то обычно это я. Давай сегодня ты.
1: Всем привет, радиолюбители и почитатели творчества группы «Новое радио» и «Один плюс один». Короче, 3 сентября сегодня. И каждый год начинается поток мемов касаемо 3 сентября. И вот что подумалось. В тот раз мемный день. Давайте про мемы поговорим. Какой у вас любимый мем ever? Ну, в смысле, самый любимый мем за все время. Может, про тот, где шарики не дали, ничего нельзя. Тоже актуально, кстати. Или «Денчик слазиет». Или хочу сказать этому Абэме: «Был бы ты человек, нафиг!» Или «О, долгожданная машина у Шамаича». Давайте вспоминать классические мемы и выяснять, какой у вас самый любимский.
2: Да.
1: Любимский, даже какие слова новые придумали.
2: Ну, я что-то там уже баловался под конец.
1: Неологизм. Погна.
2: Да, самый любимый мем за все время. Ой, у меня, конечно, большое количество, но вот я сейчас пока писал, пытался вспомнить, какие самые любимые. Но мне до сих пор очень сильно нравится, конечно, про казино. Обожаю мем про казино. Потом мне нравится, ну, вот Сан Саныч Абэма, там что связано.
1: Апчихба.
2: Апчихба, да. Сколько ты заработал за мои деньги, на?
1: Давай, давай, давай. Какую-нибудь пародию, давай, цензурную. Был бы ты человек!
2: Да там Сан Саныча ничего цензурно не сделать. Я сейчас просто пытался в голове вспоминать,
1: так,
2: что
1: а
2: там.
1: Есть же видос, когда вырезали все матерные слова и остались...
2: И там просто...
1: Нет,
2: потом мне, конечно, очень нравятся про Игоря Гофмана мемы. Ну, потому что я немножко в лор погрузился Игоря Гофмана, и там, конечно, есть что. Люблю мемы в целом. Ну, я люблю такие больше, конечно, мемы... Не с поверхности, как опять скажем. Вот эти вот шарики не дали, ничего нельзя, мне не нравится.
1: Про Гофмана всегда в комментариях такое единение и такое вот чувствуешь, что ты в сообществе. Там кто-нибудь пишет, то есть обыкновенный цирк, обязательно кто-нибудь в ответе напишет, направленный, и следующий человек на меня. Я обязательно тоже участвую.
2: Мне уже все давно, этот Голливуд, мне уже все понятно. Но там же человек реально, почему он всех называет так называемая мама, так называемый Евгений Дмитриевич Метела, потому что он на полном серьезе уверен, что он, ну, как в шоу Трумана живет, что он просто типа человек, а все остальные вокруг него это актеры. Он же там много раз говорил, там он когда скорую вызывал, он говорит, это же мой сосед с первого этажа приехал, который параллельно работает в скорой, который параллельно работает в Министерстве финансов, там еще где-то. Короче, вот он реально думал, что это одни и те же люди, которые играют просто разные роли. Это страшно, с одной стороны, но вот в этом и интересно.
1: У нас специалисты собрались по мемам, это приятно.
2: Да.
1: Так, ну что у вас здесь происходит? Конечно, классика. А вы потрудитесь хоть видосики-то, кто вот может, у кого есть такая возможность, скиньте видосы, чтобы люди посмотрели и поржали, пережили эти мгновения. Не только пишите.
2: Но это я вот классически вспоминаю. Понятное дело, есть новые какие-то мемы интересные. Вот с Мэлстроем меня веселят иногда мемы, когда его подделывают там под какие-то эти... Криво так вырезают и в какую-то ситуацию впихивают.
1: Ну или классически с ним... ты можешь снять спасательный круг?
2: Спасательный круг.
1: А там девочка чуть-чуть с лишним весом сидит.
2: Да,
1: как бы я обидно за девочку, но очень сильно смешно, максимально. Ну и вот девушка...
2: Спасательный круг.
1: Больше всего я ржал вообще, наверное, за всю жизнь. Это вот у нас два котика катаются, да, Киселечек? Ребята, это очень смешно. Ну, вы, я уверен, видели, конечно.
2: И где мужик это на гироскутере кота уронил?
1: Он, мужик, отец семейства катается на роликах по квартире, где кафель уложен такой. И он с котенком едет и падает. И котенок улетает в стратосферу, в стену там сначала. Это очень смешно.
2: Вот сейчас, кстати, скинули видео, тоже мне попадается в рилсах сейчас. Там много просмотров набирает, как человек там заходит в купе, и там все герои мемов, там, знаешь, в разных купе сидят или еще где-то. Так что да, конечно, есть какие-то классические мемы. Мы вчера пытались вот, или позавчера это было, с Олегом выяснить, почему вот, допустим, мне зашел так мем про зомби, который сейчас. Потому что как-то сложно с мемами. Сейчас какой-то мем всплывает раз там в 3 месяца, который прям пошумит нормально. И поэтому меня так и забавляет и тра-ла-ла, и зомби, и секс-севен, потому что это редко. И из-за того, что это редко, приходится, типа, довольствоваться тем, что есть. А раньше, конечно, мемов было миллиард просто.
1: Да, я официальный представитель группы Лес.
2: Группа Лес.
1: Вот Александр написал.
2: А сфига ли я представитель группы Лес? О. Ну, они так сказали. Ну, группа Лес. О, Алексей.
1: Здорово, я не Алексей.
2: Нет, о, Вадим, здорово, я не Вадим, я Алексей. Ой, Алексей, Леха, извини.

0: 21 на новом радио. Реклама.
1: День рождения Ашан. Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите Ашаниться по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан Красная Птица всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
14: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
16: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается.
17: Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Новое радио. 1+1.
19: Калинин и Райтраун.
4: Вот тут Александр написал: у меня жена не шарит за мемы, это как жить с иностранцем, который не до конца выучил твой язык. Ну, кстати говоря, мне вообще трудно понять, как можно не шарить за мемы, потому что, так или иначе, когда там на заре интернета плюс 100-500 какие-то там или что-то все смотрели, а половина классических мемов, даже большая часть, и именно из вот этих обзоров плюс 100-500, this is хорошо и так далее... попадаются иногда люди, которые не знают мемы, или которые знают мемы настолько нишевые, как будто только вот они вдвоем в компании смеялись от этого, и ты думаешь, вау.
19: Но тяжеловато, да, с такими людьми контактировать.
4: Мемы не знаю.
19: И ты выглядишь дебилом, когда начинаешь там где-то в компании что-то цитировать, довольно с поверхности взято,
4: да.
19: И никто не понимает, и приходится объяснять, и потом думаешь, нахрен я все это затеял.
4: Я каждый раз думаю, что я вот что-то начинаю там рассказывать, там что-то Игорь Гофман, а это люди, которые мем знают, вот этот повар спрашивает повара, только мем знают, и все. И еще вот этот вот. Вы кто такие? Я вас не звал. Ну вот это вот.
19: Проваливайте.
4: Да, самые, которые с поверхности.
19: 8495-232-1632. Сделайте милость, позвоните нам, расскажите, какой у вас мемас самый смешной.
4: Одно время, конечно, Геннадий Горин веселил меня, да, было дело. Сейчас из современных я пытался кого-то найти. Из современных. Это, я не знаю, Васильич его зовут, или как в рилсах попадается иногда такой чувак маленький. И у него в разные стороны лицо, как будто. Вот. Понял ты или нет?
19: Не знаю.
4: По-моему, Васильич его называют. Кто еще из смешных, из такого, из низшего интернета? Влад Савельев смешно было. Нет.
19: А, еще же вот скинули это, но это не из низшего. Летунка Гагарин же
4: было. Было дело, да.
19: Точно, это прям вот заря мемасов всех. Но я сидел в юности на «Я плакал», и поэтому тоже все эти мемасы. Угу. Сейчас уже, конечно...
4: Вот, скинули вот этот Васильич его, по-моему, вот это вот. Не попадался тебе?
19: Ну, наверное, попадался.
4: Как они его крутят на руках, почему-то меня так веселит каждый раз. Так, 8495-232-1632, сегодня мемный день, и обсуждаем ваш любимый мем за все время, только если это какой-то неприличный, точнее, ну, нецензурный, постарайтесь как-то завуалировать. Протапок одно время меня тоже веселило очень сильно.
19: Заминированный. Mm-hmm. Ну, алло.
4: Алло. Ну, это давно меня веселило, алло. Сейчас уже нет.
20: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, как вас зовут?
20: Альбина, я из Ростова-на-Дону.
4: Альбина из Ростова-на-Дону.
19: А вы в школе учитесь или уже нет?
20: Нет, я уже не учусь, уже давным-давно.
19: Голос у вас детский прям. 15 лет, ничего себе.
4: В смысле, я думал, вы ребенок.
19: У вас прям, да, юный такой голос.
4: Но ничего себе.
19: Ну, это комплимент, это хорошо. Да. Лучше, чем прокуренный голос пропитой, конечно. Так, Альбиночка, ну давайте вспоминать. Может быть, у вас есть какие-нибудь мемасы любимые?
20: Да, у меня самый любимый мем – это женщина, которая берут интервью на улице, и она говорит, это Люба говорит, все довольно-таки неплохо.
4: Ага, вот. Понятно.
20: А, кстати, да, а еще мне нравится мем, когда мужчина орет, Андрей, широкую, на широкую. И вот все, что касается ремонта, у меня муж Андрей, я всегда вспоминаю этот мем и вечно ему...
19: Там как вы смешно говорите слово мем.
4: Мем. Каждый раз, когда человек говорит мем, а не мем, это, ну, ты понимаешь, что далек человек от мема все-таки.
19: Нет, ну почему базу-то?
4: Ну, базу знаете. А вот насколько давно вы вообще мемы смотрите? Знаком ли вам такой мем? Назовите шампунь от перхоти номер один. Да не знаю. Помнишь это?
19: Не, я такое не помню.
4: Блин, это он еще говорил про Сэм Никель, первые еще мемы. Назовите шампунь от перхоти номер один в мире.
19: Вы я что-то, не знаю. Вы что-то хотели еще добавить, Альбина?
20: Нет, это достаточно, не знаю, но хочу добавить, что вот вы вспоминали сегодня про казино, и вот на самом деле вот с этим видео я познакомилась только в этом году.
19: Угу. Ну и как вам это знакомо?
20: Да. Да, нет, это очень забавное видео.
4: Понравилось,
20: и
4: да?
20: В работе мы его очень часто вспоминаем, когда у нас что-то не получается.
19: Какая-то нештатная ситуация, вот. И вы говорите, черт побери, это казино, ага. Да?
20: Да, все именно так.
4: У меня один раз в жизни эта фраза пригодилась, когда я пошел на шоу «Вечерний покер», которое у нас делают здесь, начальство наше в том числе, и делают шоу «Вечерний покер». Второй раз я когда пошел уже, я так не шутил, потому что уже так было. И я пришел первый раз, проиграл, и я вот это сказал.
19: Алло, здравствуйте.
4: Алло.
21: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
21: Меня Ильнат зовут, я с города Ижевска.
4: Рассказывайте, пожалуйста, какой у вас любимый мем, вот как сказали.
21: У меня любимый мем, ну много их я.
4: Ну вот мы сейчас пытаемся выяснить, какие, надо же разобраться. Вот я примерно выяснил, вот про казино, про Игоря Гофмана.
21: ну, мне нравится, что тут у вас происходит, когда мужик заходит в магазин.
19: А, смешно, смешно.
0: Когда он упал, да, там где-то в Евросети?
1: Что у вас здесь происходит?
19: Вот так.
0: Ага,
19: надо.
0: Ага.
21: Да, да. Потом этот, когда водитель, там, у водителя интервью у дальнобойщика, что ли, берут или что, и у него там то ли коллега, то ли что, с грязным лицом.
0: А, сзади, да-да-да, смешно. Чумазикова вроде называют.
19: Чумазик, да.
0: О, я вспомнил еще, как я забыл, про Сарсо же еще база, вообще офигенный мем.
19: Про Сарсо, вы знаете мем про Федора Двинятина? Из «Что, где, когда»?
21: Нет.
19: Нет?
0: Ну, это классика.
19: Мясо, просо, колесо. Как это? А слово сырсо, оно какое?
0: Какое? Там еще смешно было это, что они потом после этого расстроились и пошли на улицу, и там в комментариях писали, они пошли играть в сырсо. Вот, кстати говоря, я задумался тут в отпуске, почему вот ниша свободная, смотри, есть медиабаскет, есть медиа там падел, медиагольф, медиафутбол. Почему нет медиа-сарсо, реально? Сарсо — легчайшая игра, там как надо, тебе нужна палка просто, и тебе надо на нее кидать обруч. Все, вот это сарсо. Пожалуйста, давайте соберемся как-нибудь все вместе, поиграем в сарсо.
19: Чемпионат мира по сарсо.
0: По сарсо, да.
19: Все такие серьезные там, в экипировке. Там,
0: и в судьях сидит Федор Двинятин.
19: Ой.

0: Ну и профессионалы в мире мемов тоже тут подоспели. Там упоминали Александра Пистолетова и его творчество.
1: О, база, полностью база, подпадает, конечно.
0: Под девчонки, обязательно наберите Александр Пистолетов, посмотрите какую-нибудь из его работ. Вам понравится обязательно.
1: Да там уж культурные одни остались.
0: Да? Уже не найти, да,
1: тех самых. Тяжеловато, да. Я как-то, я пытался, тяжело достаточно.
0: А вот Ольга пишет. Наверное, я устарела, но не понимаю и не вижу ничего смешного в мемах. Глупость какая-то.
1: Вот подожди, я хочу посмотреть. У нее есть фотография, я хочу посмотреть на этого человека.
0: Ой, Оля, зря вы написали.
1: Где? В какое время?
0: Написала Ольга в 8:46.
1: Ищем сообщение.
0: Замечательная Ольга, я зашел в фотографии к ней.
1: Я, говорит, устарела, ничего в мемах не понимаю.
0: Вы не выглядите, Ольга, как человек, который считает мемы глупостью.
1: Да нет, вообще-то...
0: Да нет, замечательная Ольга вообще.
1: В смысле, у нее 9 из 10 фотографий с цветами, Кирилл.
0: Красивые цветы, очень, да. Красивый человек. Да это мы, знаете, мемы, это просто прикол.
1: Но мемы, да, это...
0: Как вам объяснить, нету... Трудно всю жизнь на серьезке вот проводить. Вот так же с ума можно сойти.
1: А есть люди, которые прям излишне серьезные. Я помню, что-то мне какой-то рилс попался, где
0: да,
1: там...
0: например, Эрик Давидович. Там такие люди.
1: Ну, я думаю, что он тоже может пошутить. Вот я говорю, мне попался рилс, где что-то чел стоит на берегу моря и грустный. И там жена пишет, типа, вот он расстроился из-за того, что ему не дали в компьютер поиграть. Типа, а на море вытащили. И в комментариях там какая-то женщина написала: а все потому, что вы взяли в мужья не мужика, подростка.
0: Ой-ой.
1: Я такой думаю, до свидания сразу же. Не мужика, а подростка, потому что он любит в комп поиграть. Я не знаю вообще, где они воспитывались и что они впитывали, что вот такие у них установки на жизнь. Не мужика, а подростка. И там кто-то даже лайки на это ставит. Ну, мне, конечно, жалко парней таких.
0: Мужики, подростки, короче, пишите, терпеть. Будем вспоминать любимые мемы. Именно так.
1: Да.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.

0: Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтрау, на базе, на радио, суперхиты и суперновинки на базе. Так, ну что?
1: Ну что, Артем, я подумываю купить Android.
0: Почему?
1: Прикинь, я реально, ребят, отговорите меня или поддержите в этой идее.
0: Нечем заняться.
1: Телефон умирает мой, ему 4 года, там 3,5, но уже объективно, и все уже, он устал. И надо покупать новый. Значит, осенью выходит, я хотел красный, бургундия вот этот вот.
0: Да.
1: Он будет стоить как чугунный мост, как два, примерно 140.
0: Как нормальный Android столько же стоит.
1: 140 тысяч. Я посмотрел сейчас флагман андроидовский, который на рынке, 26-й, по-моему, Samsung. Там, ну, один из, он стоит 90. Вот. Но... Этот будет 140. Ну, сейчас выйдет новый Samsung. Я почему-то на Samsung сразу, типа, почему-то. Есть же другие, наверное, крутые Android-телефоны. Uh-huh. Но вот на Samsung выходит, я так понял, в начале года. Надоели ограничения. Я просто не понимаю, для чего я буду сейчас покупать новый iPhone.
0: В смысле?
1: Я предал секту.
0: Ну... Я понимаю, что тебе нужно оплачивать с телефона. Это первое, что тебе надо.
1: Да, самое большое, почему я скучаю, это по оплате с телефона из часов. Из минусов. Часы не будут работать мои, которые я люблю, и они мне реально нужны, я смотрю там уведомления. А в остальном-то я что-то и минусов-то не вижу. Они там могут приложение скачивать спокойно, они могут оплачивать бесконтактно, и прочего геморроя нет. Оплачивать iCloud нужно на айфоне, эту карту виртуальную, потом это регионы меня какие-то вот это вот гемор с скачиванием приложений на американский регион, на вот это. То есть все сужается, круг вот. Но там же на андроиде также будут ограничения по всяким там приложениям, я имею в виду.
0: Конечно,
1: нужно
0: будут.
1: Будет дополнительно. А в остальном полная свобода.
0: Если удаляют приложение, то и из Google Play тоже удаляют, если ты не знал.
1: Из Google Play? Не, ну так можно же так скачать просто в интернете APK-файл.
0: И на поставить. iPhone можно.
1: Нет, на iPhone нельзя.
0: Можно.
1: Ну, или если можно, то с большим геморроем.
0: Вообще никакого геморроя.
1: Как ты вот Max поставишь на iPhone сейчас, пожалуйста?
0: Ну, там же можно. Есть какие-то приложения, которые...
1: Ну, веб-версию только можно сделать.
0: Ну, и ты можешь в целом, если у тебя сертификат разработчика на iPhone, ты можешь хоть какие приложения ставить.
1: Блин, ну это хакерские уже какие-то штуки. А какие минусы?
0: Какие не хакерские?
1: А какие
0: все
1: минусы
0: хакерские
1: в Android, вот? Какие?
0: Ну, я не знаю, да покупай.
1: Нет, я хочу купить, мне нравится цвет этот, я хочу
0: покупай.
1: Реально.
0: Ты просто сдался.
1: Я сдался. Ну, типа, в качестве эксперимента, годок походить с андроидом.
0: Ходи. Пожалуйста.
1: А потом мне какой-нибудь Киркоров скажет, а скинь по аирдропу фотографии.
0: Ну, у них там есть сейчас тоже какая-то
1: альтернатива.
0: Аналог какого-то аирдропа. Да нет, ну, уходи, пожалуйста.
1: Да. Я думаю, ты мне отговоришь.
0: Я не знаю еще, какой геморрой у всех с айфонами. Вообще никакого геморроя
1: нет. Нет, не геморрой,
0: но
1: как бы сильно сужен функционал по сравнению с годом раньше, например.
0: Я тебе больше скажу, я это как его... рассказывал тебе вчера, мне нужно было что-то там на телевизоре, у меня же Android получается, и мне там нужно было что-то оплатить, я в 1000 раз больше движений сделал, чем если бы надо было это оплатить.
1: Ну вот iCloud у меня закончился, вот я полез изучать эти карты виртуальные, купил эту карту виртуальную, там менял регион, звонил в Apple, реально по телефону звонил в Apple.
0: Прям Тиму Куку звонил лично?
1: Нет, парень там в колл-центре помогал мне обнулить мой этот Apple аккаунт, хрен аккаунт, это хрень, вот эта вся шняга, блин. Блин, как же это достало.
0: Да ты просто по сложному пути пошел там чуть-чуть разобраться, и у тебя вообще никаких проблем нету.
1: Нет, я разобрался в итоге. Ну ладно. Ну все, хорошо, уговорил, куплю iPhone.
0: А подожди, а зачем тебе iCloud оплачивает как постоянно?
1: Потому что фоток до хрена, у меня 256.
0: Скачай их все на жесткий диск и все.
1: А они, может, мне пусть, чтобы нужные, они мне очень.
0: Офигеть
1: просто. От 2015 года.
0: Ну так их скачай на жесткий диск, iPhone удали. Я мечтаю удалить все фотографии с iPhone, реально, потому что 180 гигов из 256 занимает просто эти фотки, видосы, которые я никогда в жизни не посмотрю. Я их храню просто как старый ноутбук свои студенческие, просто как память какую-то. Я мечтаю, я это сделаю рано или поздно. Я все скачаю на свой 4-терабайтный жесткий диск и все удалю с iPhone.
1: Вот, говорят, AirDrop на Samsung есть. Перешла с iPhone на Samsung, привыкала долго, но плюсов больше. Перешла на Huawei, вообще лучшее решение в мире. Ну, ладно. Ну да, сейчас Samsung выйдет, он тоже будет 150, наверное,
0: стоить.
1: Ну,
0: конечно.
1: Стоить. Черт. А так, типа, на годок походить за 150 тысяч, это, извините, да меня.
0: Ты через год не купишь новый, ты себя потом убедишь, что
1: я буду
0: 3
1: года 4 ходить, да. А фотки... Так а что? Слушайте, а можно вот с айфона фотки, ну вот все, что есть, легко перенести на Android? Расскажите, пожалуйста, мне, я тупой. Ладно, подумаю.
0: Эх ты.
1: Блин, но цвет там красивый, конечно.
0: Ты все равно купишь этот Android, раз ты уже загорелся идеей. Ну. Я тебя знаю. Ты, он, если идея загорелся, это все.
1: Буду ходить с андроидом, блин.
0: Да. Настолько ты хочешь телефоном оплачивать. Как будто тебе не хватает этой футуристичности в жизни.
1: Да она так удобная. На брата посмотрел, они там все часами шпрыньк и все.
0: Так и положи карту себе просто под этот чехол.
1: Да у меня стикер, он не срабатывает. Каждый третий раз только срабатывает почему-то. Карта вот там, она не эстетично лежит. Грустно это все, конечно. Перенос супер быстрый и простой. Все, я беру. Все.
0: Так, ладно. Давайте это, как его, сегодня...
1: Спасибо, за, что помогли.
0: Сегодня вообще-то праздник, который там отмечают
1: какой?
0: Везде сейчас.
1: Сегодня,
0: ну,
1: какой?
0: Сегодня 3 сентября.
1: Сегодня, по-моему, день завершения Второй мировой войны тоже.
0: Да?
1: Да, по-моему. Вот. По-моему, или второго, или третьего. По-моему, третьего.
0: Да. Ну и вот, и короче, мы уже сегодня ставили, но я подумал, все же проснулись еще позже, поэтому там до сих пор спрашивают, когда. Ну, давайте сейчас, ладно. Они тебя там сейчас будут убеждать, что все легко переносится, все нормально, чисто чтобы ты в их теперь, в их клане андроидовских был.
1: Сначала он покупает андроид, а потом что, таксовать пойдет?
0: Да. Я тебе говорю, они там, чтобы тебя сейчас на свою сторону перетянуть в андроид, они сейчас тебя...

написали, Android становится такой же закрытой системой, типа сейчас эти файлы АПК уже просто так не установишь. Ну, вообще-то, это правда, там в новостях уже и писали, что они уже это ужесточили, и приложения сейчас из Google Play точно так же удаляются, поэтому не знаю, где вы какую-то легкость нашли. Плюс, я когда с айфоном, я хотя бы хоть какая-то у меня уверенность есть, что какое-то пиратское зашифрованное приложение со всякими вирусами не проникнет ко мне на телефон. И скажите это вот своим АПК-файлом с левых каких-то сайтов, только потом не плачьте, что у вас все фотки, все ваши голые фотки на чьих-то серверах в Сингапуре.

0: Так, ну ладно, наверное, заканчиваем.
1: Я реально поржал, у меня вот слезы только сейчас высохли.
0: Сколько?
1: Особенно, как вот это вот.
0: 4 минуты это длилось.
1: И календарь! Кто-то ведь старался, там делал.
0: Вот, 4 минуты это длилось.
1: Я календарь. Когда Артем первый раз ее поставил 3 года назад, мы тут сценку разыгрывали.
0: Да,
1: ой, на пульт пролили, сломался пульт.
0: А сейчас уже все по-честному.
1: Сейчас же просто поставили тихонечко.
2: Новые на новом. Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: конечно, ближайшие еще полчаса где-то будет в комментариях обсуждаться опять это вечный вопрос, iPhone или Android. Но вот почему-то с чего-то владельцы Android взяли, что на айфонах какие-то костыли.
1: Типа, да, абсолютно, полностью из костылей состоит.
0: Так а какие? Что ты карты не можешь оплачивать? Это
1: ну нахрен мне, вот я 40 минут разбирался, как менять регионы и как обнулить этот iCloud счет, вот это вот, звонить, что-то. Я покупал приложение, чтобы 500 рублей потратить на счете. И это сплошь и рядом. Ну, короче, в этом надо разбираться, а разбираться не охочется.
0: Ну...
1: Не охочется вот так вот. Да ладно, блин. Не, я хочу iPhone, реально хочу. Мне нравится. И это просто... У нас как бы это среднее арифметическое вот в этой тусе. Приходят все эти вот артисты там с этими... С этой системой. Там реально, ну, как-то ты вот должен быть в семье, скажем так.
0: Только поэтому?
1: Ну, нет, в том числе. Много факторов. Но остальное перевешивает. Да не, куплю я, наверное, iPhone.
0: Ну и что, и 40 минут, зато смотри, у тебя, во-первых, новый скилл какой-то, ты зато в чем-то новом теперь разбираешься. А во-вторых, ради 40 минут тебе потом ходить с андроидом, привыкать еще там годами с этими всякими АПК-файлами и прочим,
1: ну ладно.
0: Не знаю.
1: Работаю в такси, пишет человек. Пассажирка сгорела на эту версию 3 сентября. Ей даже ее мужик сказал, хорош гундеть. Завтра рейтинг упадет у меня, чувак пишет. Не понравилась песня, да? А что все такие серьезные?
0: А
1: что все такие с такими серьезными лицами? Господи.
0: Непонятно, а что почему не понравилась песня? Нормальная песня была. Ну, получается, ей не понравился Шафутинский.
1: Получается так, получается так.
0: Ну, она может сейчас это зайти и написать это словами. Мне не нравится Шафутинский. Вот пусть зайдет и напишет.
1: Я календарь.
0: Да, так, ладно, хотел по звонки попринимать, но, наверное, не успеем сегодня. Давайте пробежимся быстро прямо по новостям. Что-то пишут, у меня что-то Android порвало. Да, ребята, у меня вообще ничего не порвало, мне вообще пофиг. Вы можете ходить с чем хотите. Смотрите, новости. Порвало, да, ребята, у меня вообще ничего не порвало, мне вообще пофиг. Вы можете ходить с чем хотите. Смотрите, новости. А где у меня новости-то все?

0: и типа то ли для экспресс.
1: Да, да, да, да, да. Зачем? Почему? Что мешает? Просто.
0: Не, мои труханы строить... только в основном барабанят.
1: Ну, твои это понятно. Там твои это.
0: Как будто под одеяльник положил.
1: Да, вот в этих вот, которые в американских фильмах огромные стиралки, вот эти вот
0: на первом этаже дома.
1: Да, да, да, да, да. Так, а что-то вообще никаких.
0: Да и хрен с ними тогда.
1: Новостей-то прикольных и нету. Вообще нет. Ничего. Прикинь, вообще ноль. Ну и все тогда, без новостей сегодня сидим. Я попытаюсь, конечно, сейчас найти хоть что-нибудь. Тут пишут, что коты лучшие друзья человека, и биологи нашли этому научное подтверждение. Типа там окситоцин, гормон любви, там бла-бла-бла. Короче, типа не собаки, а кошки на самом деле. Хотя, судя по тому, как кошки себя ведут, у меня нет ощущения, что кошки лучшие друзья, потому что, ну, собака не сыт тебе в ботинке и в рюкзак. И везде вообще. Она так или иначе, ну... дотерпит до улицы, а если не дотерпит, то это где-нибудь скромненько сделает там у двери, на полу или еще где-нибудь, чтобы никто не видел и будет себя потом виноватой целый день чувствовать. А кошка обоссыт всю твою одежду и даже вообще глазом не моргнет. Потому что она так привязанность свою... Мне не нужна такая привязанность.
0: И мне тоже.
1: Ну и все. Так.
0: Ну какие вот тут новости? Ну вот какие? Ну вот зашел, ну я не знаю, но... Подросток ударил наш. Россия, ну, останется, да, без пять. Турецкие авиакомпании массово отменяют рейсы. Ну, нахрена вот такие новости вот реально нужны? Ну, вот опять тоже массово отменяют. Там три рейса отменилось. Это сразу во всех этих пабликах массово. Два человека что-то сделали, россияне массово. Достали.
1: А надо же им тоже откуда-то новости черпать.
0: Ну, наши, да.
1: Закрываются все паблики. Так, ладно, отдохнем, потом звонки.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Более

0: 15 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
4: Это

0: мы сегодня мемы обсуждаем. Вы пока подумайте, какой у вас любимый мем, потому что сегодня мемный день, и мы обсуждаем, какой у вас любимый мем за все время. И в целом можно парочку каких-нибудь точно придумать. Но, пока хочется какую-нибудь песню послушать, такую, чтобы настроить нас на нужный какой-то лад позитивный, а потом уже вот звонки. Я вот решил...
1: А твой-то самый любимый ever какой?
0: Так я же уже сказал.
1: Да, я забыл.
0: Так мне... Ну, на каждом периоде жизни какие-то свои любимые мемы. Но вот такой за все время, ну, про казино, наверное.
1: Да.
0: Про казино нравится.
1: Но там, причем, ты не ржешь до слез. Ты просто... Тебе интересно.
0: Да я еще
1: кайфов.
0: Ржу, я даже каждый раз.
1: Не, он реально крутой.
0: Песня, тот. Переделка, арабское казино, я там умираю вообще от смеха каждый раз. Ты чего? Так, слушаем.
2: За столом сидели...

0: и Райтраум.
1: Тут написали, Райтраун слишком предсказуем уже с этим переходом от Кеша. Ну, во-первых, это Рикролл был. Рикролл — это одна из баз вообще мемологии. Одно из столпов, на которых мемология, в принципе, держится. А во-вторых, 8-4-9-5-2-3-2-16-32.
2: Во-первых, это база. Во-вторых,
1: 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Звоните, мы сегодня обсуждаем ваш любимый мем за все время. Сегодня 3 сентября. Все с этими мемами про Шафутинского. А вот... Какой любимый мем у вас? У меня 3 сентября не любимый мем. Я бы, да, ну, в смысле, не то, что я его прям не люблю совсем, но просто я не хихикаю с него, так скажем. Но он как-то есть и есть.
2: Он, ну, не вызывает у меня такая, да, какого-то смеха. Он сам по себе не смешной же. Ну, а что тут смешного? Просто песня.
1: Ну, да.
2: Приуроченная. А у нас в Липецке, прикинь, есть улица 3 сентября.
1: Да?
2: Да. И в честь этой песни названа.
1: Реально?
2: Да нет, конечно.
1: А в честь чего? Просто нужно было какие-то даты.
2: Ты не поверишь.
1: Что?
2: Я уже об этом говорил сегодня. Это в честь победы над Японией, я так понимаю.
1: Реально?
2: Ну да. Ну, тоже важнейшее событие. Вот мы, нет, ну, это, мы конечно, забываем, что мы думаем, что 9 мая все закончится, а там еще было Месилово было, получается, почти конечно. 4 месяца. Да,
1: да, так что там что-то не звонится.
2: Да, он сегодня устал у нас.
1: Телефон?
2: А нет, мы Даню заблокировали, и теперь некому звонить.
1: Мы Даню заблокировали, и случайно все остальные тоже заблокировались. Алло, привет.
3: Алло, привет.
1: О, привет, как тебя зовут?
3: Эльвира.
1: Эльвира. Ну, давай начнем с основного. Как правильно, мем или мем?
3: Я думаю, мем.
1: Мем, правильно.
2: Угу.
1: Это правильно. А какой у тебя любимый мем?
3: У меня любимый мем про женщину в красном кандибобе.
2: Кандибобе. Ага. Эльвира, а ты из Москвы?
3: У вас свет прерывается, что я?
2: Ты из Москвы?
1: Из Москвы ты?
3: Я из Москвы, и ваша ученица.
2: Это Эльвира, она учится в Останкино, и я в нее веду радиовещание.
1: Реально?
2: Эльвир, да. Давай по-честному.
1: Эльвир, ну у тебя ничего не получится, я сразу скажу, реально.
2: А Артем знает, я-то вам там на плиту.
1: Там реально, там нет смысла, то есть ничего не выйдет. Ну вот смотри, там сейчас на студию 21 набирали ведущих.
3: Нового радио.
1: Что?
3: Ну уже я в эфире своего любимого радио, и однажды, надеюсь, окажусь у вас в студии.
1: Нет.
2: Нет, ты... Да. Ты скажи, какие есть претензии, минусы вот у меня как педагога? Устраивает что все или что-то не устраивает? Давай.
3: Ну, не устраивает то, что вы нас не берете к себе на радио, на эфиры.
1: Я тебе знаю, что скажу, Эльвира. Кирилл уже не первый год ведет в школе радио, и как-то раз, по-моему, даже несколько раз приходили все вот это студентки, толпа. Они приходят, они глазами так лопают. Я на всех на них смотрю, они не готовы максимально прямо к такой работе. Реально, лучше займитесь чем... Ну, что вот нравится тебе помимо радиовещания? Давай попробуем понять.
3: Работать на радио.
2: Мне кажется, нравится просечку пить на турецком побережье или лучше на Мальдивах. Правильно, Эльвир? Мы к такому стремимся.
3: Ну, я люблю.
2: Ну, правильно. А что обманывать? Зачем тебе работа?
1: А ты думаешь, что работа на радио, это как раз просечку пить на турецком коллективе? Но это действительно так. Но это только если ты наш СММщик Даша. Только в таком случае.
2: Это у нас, да. Внутрики.
1: А так...
3: Я же хочу наслаждаться, понимаете? Мне кажется, у вас такая самая... классная работа, которая работает.
2: Эльвир, а ты готова в 6 утра вставать каждый день?
1: Ну, она же не утреннее шоу будет вести.
2: Все понятно. Но любая работа превращается в рутину.
3: Почему не утренняя?
2: Почему не? Она,
1: потому
2: видишь?
1: Что на утреннее точно вы не готовы никто.
2: Тут нет просечки. Тут в 6 утра вставать и с синяками приезжать. Нафиг тебе это надо?
3: Да хочу.
1: Понял, ладно. Ну ладно, удачи.
2: Ладно, сегодня занятие есть. Ты сегодня придешь на занятие?
3: Да, приду.
2: Все, давай обсудим.
1: А скажи просто по секрету, какая там ценовой диапазон? Да. Вот сколько ты даешь денег, чтобы тебе Кирилл там вышел и рассказал опять про Попова в тысячный раз вот эту историю?
3: Так он же ведет у нас всего один раз в месяц.
1: А в другое время кто ведет? Другой кто-то?
2: Там Мануилов у них, Европа, да? Плюс, да. Еще, да. Да.
3: Еще платиться.
1: Ну смотри, вряд ли тебе на новом радио понадобится фраза. Итак, Еврохит топ 40, сегодня первый, ну короче, там, да.
2: Как ты точно передал Алексея Мануилова.
1: Ладно, пока.
2: Эльвир, давай, до встречи.
1: Алекс Мануилов, привет тебе большой. Когда она сказала, что любимый мем про женщину, вот кто о чем подумал сразу? Она про Кэнди Бобера, а я сразу, у меня первый мем про женщину, это который тоже мне очень нравится, один из любимых. У нее преждевременное сохранить невозможно, отошли воду, началась родильная деятельность.
2: Это у Катайка вообще.
1: Обожаю этот мем. Мариночка, что с ней? Рожает она. Привезли в ближайшую больницу с родовыми. Хреновые у нее дела, у ребенка еще хуже. Срок маленький. Алло.
0: Алло, здрасте.
1: Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
0: Вот с Липецка вам звоню. Вот,
2: о, прямо. Да, я чувствую, чувствую родственную душу. Как зовут тебя?
0: Антон, подходил к вам на Кудыкиной горе.
2: Одни свои звонят.
1: Вообще реально.
2: А у нас же просто не осталось слушателей, которых мы не знаем.
1: Да, всех знаем в лицо. Настолько вас мало, что мы всех помним лично.
2: Спроси что-нибудь.
0: Понятно, что вы не помните. Вопрос про другой.
2: Давай.
0: Как бы это, я к вам пытаюсь дозвониться, и вот только вот не знаю, наверное, уже в два месяца вам звоню. Так получилось.
1: А какой у тебя мем любимый?
0: Непонятно, но очень интересно. Там немножечко запикано.
1: Ага. Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Ну, хороший, да, тоже мем, да, тоже классика. А какой вопрос ты хотел задать? Дозвонишься два месяца и чё?
0: Да я уже забыл, что хотел. Просто сегодня получилось, и вот, да, я не могу вспомнить, что я хотел спросить-то.
2: Ну, ты как вспомнишь, Антох, ты перезвони, брякни там.
1: Да, давай.
2: Чуть попозже. Давай.
0: Давай,
2: братан, на
1: связи. Вот сейчас подумал, так у мемов, конечно, и обратная сторона есть, если знать какие-то истории. Столько, на самом деле, ушло героев мемов, и смешных в том числе. Вот он сейчас сказал, ничего не понятно, но очень интересно, там дяденьки нет уже. Потом вот не так давно два героя мема вообще ушло. Сафонов и Плати, Сафонов и вот этот, который «Неважные мои дела» тоже погиб.
2: Зато «Живее всех живых» автор мема «Долой уныние».
1: Да, кстати. Ну, потому что
2: он там... наш слушатель на связи с нами.
1: Кстати, да. Надо, чтобы он сегодня бы позвонил и спросить у него, какой мем любимый. Давайте еще звоночек один, и будем уходить на песенку уже. Тут вообще столько песен, ребята, классных. Алло. Алло.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе. Как тебя зовут? Откуда ты?
4: Меня зовут Димка. Я с самого-самого юга России. Привет.
2: Димка. Ну, какой город? Это же мы должны угадать.
1: Кейптаун.
2: России.
4: Город Моздок.
2: Город Моздок.
1: Ничего себе.
2: Здорово. Нам редко из Моздока звонят. Да. Ну, что ты? Как ты там поживаешь? Все хорошо? Мемы смотришь?
4: Кстати, с утреца посмотрел мем. Не знаю, каким образом этот древний мем у меня появился.
1: Какой?
4: Сортирный союз. Ну, короче,
1: понял. А, сортирный союз, точно. Я помню это, когда двое чуваков докопались до двух. Он говорит, дайте мне дрын какой-нибудь, я его сейчас это... И они в косухе были такие. Mm-hmm. У нас группа «Сортирный дрыну. Союз». Нас кто-нибудь знает? Нет.
2: Это не те, которые аннигиляторная пушка. Давай, давай.
4: Не-не, еще тема была, когда это видео переделали под... Под Джо-Джо, короче, ну, там вообще смех получился.
1: Под Джо-Джо, сейчас Кирилл вообще не понял, я чуть-чуть понял, Олег, наверное, сильно понял. Ну, я просто чуть-чуть, я просто знаю, что это аниме, но я ничего дальше про это не знаю. А круто. Олег, наверное, смотрел.
5: А ты просто не слышу здесь.
2: А, ты, подожди, Моздок это в Северной Осетии, правильно?
4: Да, да.
2: А там же в FM не ловит, ты по интернету слушаешь, молодец какой.
4: Конечно.
2: Вот это преданный слушатель. Ладно. Не ловит,
1: ну,
2: он все равно
1: слушает. Ну все, давай тогда там привет всем.
2: Респектуля там.
1: Давай,
2: там,
1: пока.
2: На связи, давай, брат.
4: Респект, пока.
5: Радиохаб,
4: пока.
5: Наверное.
2: Да, через радиохаб, конечно, слушайте. Молодец, Олег, пропихнет везде радиохаб, потому что классная программа.
1: Ну да, и потому что это ему там отчисление.
2: А, кстати, да, Олег, ты бабках
5: конечно.
2: Там?
5: Где у меня зарплата?
2: У него на бабках, зарплата. Он на окладе сидит, у него никак прибавок. Да, он по доброте душевный.
1: Ну, оно же потом от цифр ему какие-то будут плюшечки, а нам-то что? Мы вот это ходим, радиохаб, радиохаб. А нам что? Ничего.
6: Фрэш Ток.
2: Что это за радиоведущие такие? Это ужас.
6: И ВК музыка выжимают самый сок. Фрэш Ток. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
7: Не пропусти Fresh Talk.
6: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Реклама.
8: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
17: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
18: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
23: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
24: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. При результатах исследования, проведенного X-консалтинг 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на МТС.ру.
25: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
26: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому.
27: Ведь в этом весь ты.
28: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
29: Изучите все условия кредита займа на

0: Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Пао Банк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом.

0: Сегодня мемы обсуждаем, ну и, конечно, у львиной доли тех, кто пишет, любимые мемы — это какие-то классические мемы, старые. Никто не называет там любимые мемы Sex7 или еще что-то, потому что их время еще не пришло, они еще классикой не стали. Все-таки должно пройти какое-то время, и поэтому в основном у людей классические мемы любимые, какие-то вот из тех времен. Ну и плюс ностальгия, конечно, вот это началась. Но я, честно сказать, не так давно пытался, знаете, еще раз посмотреть какие-то первые выпуски плюс 100-500, первые выпуски «This is хорошо», мне прям не смешно было, реально. Я думал, а как я так смеялся вообще, прям нормально было, а вот сейчас вот посмотрел, не смешно.
1: Первое такое мемное было благодаря программе «Сам себе режиссер». Недавно посмотрел целый подкаст с Лысенковым, миллиард лет его не видел, ну, ведущим программы «Сам себе режиссер». Оказалось, что программа шла года с 92-го, если не ошибиться, до 2019 года.
0: Офигеть.
1: Прикинь, это получается сколько? С 92 по 2019? 27 лет?
0: Или, ну, почти, или 17? Почти, да, почти сколько, 20, сколько я живу.
1: 27. И там он рассказывал, когда, как вот телевидение выглядело в 90-х. Он там что-то придумал, вот эту программку, там какую-то подсмотрели ее, естественно, калька с иностранной, с американской. И он говорит, вот такая идея. Ему начальство сказало, хочешь делай, хочешь не делай, нам типа вообще пофигу. Вот. Либо делай, либо если не хочешь, то все, тогда не надо. Ну, вот так. И он делал ее на энтузиазме. И из интересных фактов, одно время в этой программе принимал участие Игорь Сорин, солист группы «Иванушки Интернешнл».
0: Что он там делал?
1: Покойный. Он там, он артист, по-моему, по образованию. И он там, у них были скетчи в «Сам себе режиссёре».
0: Мне
1: снимался.
0: Больше интересно, что они после там года 2010-го делали, что они показывали, потому что у всех появились уже камеры и интернет, и все выгружали это в интернет, ну что они там, ну, тоже показывали те же самые мемы, что,
1: видимо,
0: и...
1: частные видео до сих пор присылали. Он рассказывал, как это выглядело в начале 90-х. Присылали пленки, чуть ли не бобинные, из каких-то камер там, и не было там подписи, просто присылали весь семейный архив. И был чувак, который днями и ночами сидел, отсматривал это все и выбирал. А потом эти пленки они отправляли обратно людям еще.
0: Реально?
1: Офигеть. Да, первое время. И вот, вот это все было, конечно.
0: Ну, это молодцы. Раньше же прям реально письма какие-то писали.
1: Письма, посылки.
0: Мешками бумажные письма. Сейчас, конечно, наверное,
1: абонентский ящик,
0: так.
1: Академик Королёв, 12, вот это все реально было.
0: Писали, играли в «Что, где, когда» зрители, звонили, что-то туда
1: и
0: там
1: что,
0: отправляли.
1: Что, в «Поле чудес» это опять пресловутая тема, чтобы попасть, нужно было кроссворд составить и его прислать. Там что-то делать, придумывать.
0: Да, сейчас интересно так вообще, кто-нибудь так же, ну, типа, рвется, пишет письма. На телек. Ну, хотя, если учитывая, что иногда даже нам пишут, наверное, да. Но не мешками.
1: Сейчас письма только вон со штрафом ГИБДД приходят.
0: Да?
1: И да, и...
0: Не знаю, я-то все планирую это как его...
1: Ты писал когда-нибудь бумажное письмо?
0: Ну, наверное, писал, я уж не помню.
1: Прикольное это ощущение. Реально, сейчас, типа, ты мне что уже 40 минут не отвечаешь, капец. Раньше этот почтальон там что-то туда-сюда нес, ждал месяц. Ответа, пока туда-сюда тебе ответит. А
0: да,
1: сейчас 40
0: я,
1: минут подождать не могу.
0: Я как любитель средневековой тематики, сериалов про средние века, там игр всяких, задумывался, я уже это рассказывал, насколько затягивались, конечно, процессы развития, войн и так далее в средние века, когда ответ шел там месяцами. Те говорят, мы будем с вами там воевать. И ты пока тебе дойдет это сообщение, что
1: кто,
0: они написали.
1: Кто писал это, он уже умер от естественных причин.
0: От старости. Поэтому, конечно, вот век вот этих технологий, быстрых сообщений, он сильно убыстряет все процессы, которые происходят в мире в целом. И, кстати говоря, голубиная почта, я же разобрался, как она работает. Это не так, что ты из дома выпустил голубя, и он к тебе в другой дом залетел, кому надо. Он летал, типа, голубь, от чекпоинта до чекпоинта, то есть, грубо
1: от
0: говоря...
1: От ПВЗ до ПВЗ.
0: Ну, грубо говоря, он летал от почты до почты. И вот это вот расстояние он знал. Он, типа, летал отсюда до туда, отсюда до туда. И ты на почту уже приходил и забирал письмо. Ну, или кто там должен
1: если
0: был.
1: Доплатить чуть подороже, 700 рублей, то он уже прилетал он, к тебе в окно.
0: Конечно.
2: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хэшлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое родное. Свежие.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Услышь весь район, новое, что это...

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 12.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
5: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум на новом радио.
6: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраум на базе, новое радио, супер хиты и супер новинки на базе, что-то я угораю сейчас у нас в чате, какой-то чел зашел и начал скидывать свой торс.
7: Я даже хотел ответить, а то потом передумал.
6: Я вначале вообще не понял, он там написал: девочки, напишите мне, и там чисто чел, который думает, что типа кто-то на пресс поведется, и его там так жестко.
7: Старичок, там вот что-то как подозрение вызывает, что у тебя нет растительности никакой на теле абсолютно, ты что, броешь ее, что ли?
6: Да тут другой вопрос, что он думал, что сейчас там все поведутся на него, упадут ему на шею, он там из нашего
7: чата уведет
6: миллион телок, на него накинулись просто. Просто жесточайше вообще. Я вообще, честно говоря, не понимаю, на что они рассчитывают каждый раз. Во-первых, у нас там в чате все женщины-почитатели Кирилла Калинина. То есть там надо поотбивать вначале сейчас. А во-вторых, конечно, странно, что кто-то из мужиков думает, что прям девчонки ведутся на это. Но
7: это какой-то левый, у него без этого, без номера, все скрыто. Это так просто какие-то. Да? Может быть, даже фотка из интернета. Нормальный мужик так не выглядит.
6: Нет, он же вторую потом скинул.
7: Он выглядит как я. Но я
6: его там накинули, что типа дрыщ какой-то. И он скинул другую фотку, где я на массе, и там уже
7: хочу мужиков обсуждать.
6: Ну, это просто прикольно, что типа ожидание реальность. Он
7: вот учитесь у меня, когда фотографируюсь с артистами, я втягиваю живот, держу так целую минуту, потом только расслабляюсь.
6: Ну, все.
7: И эти все оверсайз-футболки только лишь для этого, а не потому, что модно.
6: А ты потому, что пачку денег показываешь девочке, и она все...
7: затмевает.
6: Тебе, да, тебе не надо прессу.
7: Все физические недостатки. Ну, вот. А что, вчера, думаю, вот люди зарядку делают. Я вчера днем проснулся после дневного сна и думаю, закажу-ка я KFC. Да. И все, и съел сам один, 8 крыльев и картошку. И соус терияки.
6: Так мало?
7: Ну, там мне надо было перекусить просто.
6: 8 крыльев?
7: А ты не любишь KFC?
6: Я крылья не очень
7: спокойно,
6: люблю.
7: Спокойно, да, относишься к этому?
6: Мне крылья не... Я могу там ножки какие-нибудь или стрипсы. Да нет, нормально, нормально, почему нет? Но если такое, я, конечно, бургеры люблю больше,
7: да,
6: с говядиной.
7: Да ты что, их рукой... Вот мне еще Бартес показал, друг, что их когда вот руками чистишь, вот эти куриные ножки. Не ножки, а крылья, они вкуснее. Да. Вот так вот эту всю мякоть берешь, она сочная. Ням-ням-ням.
6: Да.
7: Потом платить приходится за это, к сожалению.
6: Почему?
7: Но это будет потом.
6: Да ну, они же не острые совсем. Угу. Реально, да, что-то там все вокруг этих крыльев бегают, что они острые, вообще не острые. Ну, типа, для меня острое, я не очень люблю острое, поэтому если что-то реально острое, мне не нравится это есть, но крылья, они не острые. Ну, типа, чтобы вот острое, чтобы невозможно было, это какой-нибудь вот бульдак лапшата или что-то, вот это прям острое.
7: Да, а однажды заказал это... из Баффало, короче, эти крылья, которые жесткие, типа Николас Кейдж, они у них называются, прям опасные. Я решил попробовать. Но я не понимаю, в чем прикол. Тебе просто... Больно, больно, когда ты ешь. Это как ножом режут тебе рот. И ей пришлось выбросить их. Я два крыла отсилил. Ну, реально, вы что, маньяки, такие вещи едите? Как вам, в чем прикол?
6: Да кто-то и кипяток пьет. Типа только в чай налил кипяток и сразу его пить начинает.
7: Толерантность к этим всем веществам появляется.
6: Я не понимаю, как можно...
7: больно есть это.
6: Ну да. Реально, а как они чай отхлебывают кипяточный?
7: Не, вот так вот чуть-чуть делаешь, он остужается, пока доходит.
6: Но это все равно кипяток.
7: Кипяточный.
6: Там, если это кипяток, если этот кипяток налить, в щелочь насыпать в трубу и налить кипяток, она волосы разъедать начинает, потому что кипяток настолько он горячий, что он с щелочью вот так взаимодействовать начинает. А вы просто кипяток вот так в рот наливаете. Как можно так вообще?
7: Я люблю чай, чтобы был кипяток.
6: Реально?
7: Чтобы, да, да. Вот мне когда говорят, тебе разбавить водой, не, у меня так в семье не принято. Надо, чтобы сидел и жопа потел, и вот так делать. Так же вкуснее.
6: Я когда ем, я потею.
7: Но это уже возрастное у тебя, да?
6: Да нет, я просто как-то всегда так ем, типа быстро стараюсь, ем, Для меня это просто слишком много упражнений физических. Какая зарядка тут, ты пока ешь.
7: Устал, пока ел.
6: 10 потов с тебя сходит, конечно.
7: Ну это же, конечно, звоночки.
6: Да.
7: А звоночки будут попозже.
6: На новом радио.

0: сделать еще круче песню предыдущей своей какой-то. Ну, да. Настолько крутой чувак, ну так все звучит супер. И кого-нибудь спросишь, что вот там лирика, слышал песню, а это кто? Думаешь, да ее сколько ж можно уже ставить лирика, чтобы все знали, что он такой классный чел. Ну вот, пока будет лирик работать и новое радио, будем его ставить, чтобы вы слушали классно.
1: А может ему надо наоборот задуматься тогда о творчестве о своем, немножко переосмыслить, сделать какой-нибудь, ну, трек 6-7 или Baobab.
0: Может быть.
1: Чтобы залетело. Но лирик так никогда не сделает. Нет. Он все-таки...
0: У него ее что-нибудь спрашиваешь, а в глазах видно, что он отвечает, а в глазах пустота, потому что он где-то там внутри себя придумывает новый трек. И прям у него там рождаются какие-то ноты, что-то настукивает постоянно. Маньяк, реально.
1: Я также хочу, вот я все думаю, надо песни поделать, что-то сесть песни поделать. Но я просто играю и...
0: Сейчас доиграешь, поделаешь песни.
1: Да в том-то и дело, что вот не доигрывается пока. В тот раз, когда я делал песню какую-то, я тоже играл, но что-то мне что-то как-то я сидел, и что-то вот так какое-то наитие пришло, и вот так вот песня как-то и родилась. Да. А сейчас вот я все играю.
0: Окно не открылось твое пока, надо
1: пока
0: ждать.
1: Да,
0: вот видишь, лирик не может не делать.
1: Раз в три года.
0: У него, если он не будет писать, у него башка лопнет, да. Потому что это все там уже не умещается. А ты, видишь, пока ждешь.
1: Видишь, просто вот он, видимо, не нашел какие-то игры, которые его затянут. Но вот я сейчас играю в игру, которая 2D, она буквально там вообще, это игра на коленке собрана. Она на калькуляторе запустится. Я в нее уже наиграл 100 часов. Вот чтобы вы понимали, Ведьмак 100 часов, а там просто миллион контента. И вот в эту я сейчас 100 часов наиграл. Просто. И там каждый раз ты начинаешь заново. Тебя убили, ты опять начал заново. Убили, опять начал заново. И вот так вот я вот играю. 100 часов. Вы понимаете, сколько это вообще? Когда уже наиграюсь?
0: 100 часов деле, это сколько? 6 тысяч минут?
1: Не хочу наигрываться. Но 100 часов, смотри, 24 часа это день. Это я 4 часа... Ой, 4... четверо суток это если играл, вообще не спал. Ну а так, по факту, это где-то недели на 2 растянулось, наверное. Вот я прихожу, я вот играю сейчас в эту игру. И потом в другую, в какую-нибудь...
0: Ну, ясно.
1: Я уже настолько офигел реально, что я две игры параллельно проходить начинаю. Если раньше я играл вот какую-то игру, я доигрывал и новую начинал, сейчас я уже две параллельно прохожу. И еще в этот момент я еще думаю, так, надо передохнуть и поиграть немножко в Mobile Legend. Вот так вот.
0: Сейчас, что-то я слишком много играю, надо передохнуть сейчас в Mobile Legend поиграть.
1: Так и есть, абсолютно.
0: Ты конченый.
1: Так и есть. Я играю там в какого-нибудь... Вот я играл на это в отпуске «Человек-паук 2». Мне что-то надоело там летать на этих паутинах, драться. Я такой, ну, в Mobile Legend поиграю. Сейчас спрашивают, что за игра.
0: А ты, когда ты не играешь, ты что делаешь?
1: Я сплю или работаю.
0: То есть ты работаешь, спишь и в остальное время играешь?
1: Ну, да. Ну, нет, ну я какие-то бытовые вещи же тоже делаю. Я там еду какую-то готовлю, там могу сходить там в магаз мусор выкинуть, что-нибудь там по дому сделать. Ну, по дому я достаточно делаю. Я иногда, мне это как страшный сон, когда мне хозяин позвонит, скажет, все, надо съезжать. Я этого боюсь больше всего в жизни. Мне это снится даже иногда в страшных снах. Как меня выселяют с этой квартиры, и как мне весь этот миллиард игрушек, и все это со стен надо снимать, упаковывать в коробки, что-то искать новое. Я просто, я не могу.
0: Ну, закажи переезд деликатный, тебе все упакуют.
1: Упакуют даже?
0: Ну, они, да, делают все под
1: ключ. Я думаю, что это будет...
0: Ну, я бы не доверил, стоит. Как вот... Ну, да, где-то так.
1: Дорого.
0: Ну, они вдруг твою игрушку разобьют?
1: В моем понимании 30 тысяч должна стоить аренда квартиры на месяц, а не переехать просто.
0: Она так и стоит, в 2006-м.
1: Да, в 2006-м. Том-то и дело. Я вообще, я никогда себя не прощу, что я подрос и узнал, что, оказывается, в ковидные времена там проценты на ипотеку вообще были какие-то, типа, 4-5% вообще какие-то. То есть это если бы я тогда взял, я бы сейчас ипотеку платил 1040 за квартиру, в которой я, грубо говоря, живу сейчас. Вообще это, почему меня тогда это не интересовало?
0: Ну, нельзя так рассуждать. Значит... Так тому и быть. Да. Но если тогда не интересовало, значит, и не могло тебя интересовать.
1: Ну, я нормально, я договор со своим продлил на год, так что ближайший год я еще живу в этой квартире. У нас потому что все по договору.
0: Ну, а ты его, может, впрямую спросишь, есть ли у него в планах продавать квартиру?
1: А я спрашивал уже, я перед тем, как мы продлевать договор в этом году, спросил, что, как там, мы продлеваем? Он говорит, да, типа, если у вас что-то поменяется, скажите, но...
0: Какие-то бытовые вещи, например, какает Евгений.
1: Да ты какой? И там дома миллион дел вообще, ты че? Бытовые вещи.
0: Какие там миллион дел-то?
1: Ну, бытовые вещи, допустим, мне там надо сейчас Блин, как объяснить? Вот есть бордюрная лента такая, она вокруг ванной клеится.
2: Беленькая
1: вот
2: мне... такая.
1: Ну да.
2: Которая сгибается.
1: У меня черная, да. Вот мне надо сейчас ее переклеить. Потом, да я дом миллион.
2: Она отклеилась у тебя?
1: Да.
2: У меня тоже отклеилась. Что делать?
1: И там под ней типа уже...
2: От этой... Я ее приклеил одной стороной к раковине, а другой к покрашенной акриловой краской стене. И она там от краски отклеилась. Каким клеем ее приклеить?
1: Я не знаю, но там же я просто клеил, который у меня там на ней уже был намазан.
2: Не, намазан, да. Я причем обезжирил, и все равно от воды отклеилась.
1: Ну, новую тогда.
2: Новую.
1: Просто клеил, который у меня там на ней уже был намазан.
2: Не, намазан, да. Я причем обезжирил, и все равно от воды отклеилась.
1: Ну, новую тогда.
2: Новую, заново переклеить.
1: Либо

0: Если где я есть, до сих пор слушаю.
1: Если бы вы все ждали, вы бы мне подарили бы билеты на концерт Kanye West. Вот так вот рассуждали.
0: Да, уже что это? 3,5 часа эфира, ни разу не поклянчили билеты для Артема.
1: Или во-вторых, там в карточке артиста Right Round на Яндекс.Музыке есть кнопка «Донат». Что-то там никто не скидывает на новый трек или еще на что-нибудь, или как поддержать артиста, знаешь. Я зашел, оказывается, там кто-то 1000 рублей скинул.
0: Да ты чего?
1: Ну, 1000 рублей за последние месяца 3, типа, кто-то зашел. Так что-то я там не видел поддержки никакой финансовой.
0: Короче, дайте денег Артему.
1: Смотрите, у меня творчество — это бабки в первую очередь. Если бабки творчество не приносят, я не делаю творчество. Мне вот это вот, знаете, вот это вот, эта музыка во мне живет, мне это не надо вообще. Мне бабки нужны, я денег хочу. Я хочу Steam Controller 2, а он сейчас стоит почему-то 25 тысяч.
0: Как иногда кто-то придет и начинает опять эту телегу прогонять про то, что эта музыка во мне живет, а потом ставим песню и думаешь, это вот это в тебя живет.
1: Да, да.
0: Скажи честно, ну что, нужны деньги.
1: Так что мне нужны бабки. Мне вот тогда пришел этот, как его, по-честному сказал, как его звали, блин, Джамбул.
0: Угу.
1: Который
0: две недели назад решил
1: петь. Который футболом занимался, потом такой, да, ну, что-то хочу денег, начал музыку делать, что-то деньги пошли.
0: Да, два уникальных случая. Это первый за всю историю 1+1. Первый раз, когда человек пришел, типа певец, а потом мы в середине программы узнали, что у него еще не вышла песня.
1: Не вышел трек, но он
0: это его... просто вообще был пинцет.
1: Да.
0: И второй случай, когда Джамбул говорит, ну я вообще футболист, а потом я что-то футболом завязал и думаю, что делать? Буду треки писать.
1: Ага.
0: А раньше ты пел? Нет.
1: Нет, и все.
0: Сидит на федеральной станции. Вот это вообще круто.
1: У него
0: было.
1: Там нормально, у него там дружит с Джонни там.
2: Красавчик
1: со всеми.
2: Вообще.
1: Вообще молодец. Вот, я так же хочу, мне просто нужны деньги, все. Я за этим в этой игре.
0: Просто выложи карту уже у себя в соцсетях, уже все.
1: И все на день рождения, на день рождения.
0: А давай,
1: все-таки
0: правда.
1: Steam Controller 2 мне надо, я хочу. Хоть это оверпрайс какой-то, но я почему-то хочу очень. Ладно, все.

0: Только на новом радио. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и

0: керамика, огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

Так, я же хотел песню какую-то поставить, а мы тут с Олегом разговорились про процессоры. Сейчас, подождите, я песню поставлю, что-то я... мы не хотели в эфир выходить. Давайте, знаете, какую песню? А вы хотите веселую или грустную? А хотя, что это я спрашиваю? Так, где? Где она? Вот, вот эту давайте. Раз, два, три, погнали.

0: новом радио.
1: Мариночка, что с ней? Рожает она, привезли в ближайшую больницу с родовыми. Хреновые у нее дела, а у ребенка еще хуже. Срок маленький. Я пойду с вами. На каком основании? Я главврач этой больницы. 8495-232-1632. Мемы мы сегодня обсуждаем, ваши любимые, потому что сегодня мемный день, 3 сентября. Звоните и рассказывайте, тут многие скидывают к нам в чат. Еще и видео ваших любимых мемов, спасибо большое за это. И меня радует, конечно, когда вспоминают какие-то прям совсем старые мемы, например, группа «Сортирный союз», или вот почему-то про Сэма Никеля мало кто вспомнил, хотя вот эти вот были многие видео и про Head and Shoulders. Назовите шампунь номер один от перхоти. Да не знаю. Да. Или про Тайт у него было тоже.
2: И вот ты упомянул сейчас имя Мариночка Марина в меме, который ты озвучил. И это же является названием песни Михаила Шафутинского «Чей день мы сегодня отмечаем Шафутинов день». Видишь, как все переплетено, конечно. Мариночка, Марина, что-то там, любовница, невеста и жена, тур-ту-ту. Такая.
1: Я не знаю такое.
2: И слава богу, и не нужно.
1: Еще
2: тебе
1: вот
2: это.
1: Пока тут сидел, тоже пересматривал актуальный мем. Сейчас тоже все вокруг бегают. Нового фильма про Человека-паука. Там этот мем, где с помощью нейросети старый Человек-паук, мультик 94-го года, переделали там, где он это. Джеймсон говорит: «Паркер, в эти выходные работаем сверхурочно! Попридержите кони, Джеймсон. В эти выходные я праздную Наурыз». Не неси чепухи, Паркер, ты американец. Вообще-то бабушка моих троюродных братьев была из Тараза. Меня что-то так это веселит вообще. В эти выходные я праздную Наурыз. И этим голосом еще так сказано. Кстати говоря, я недавно пытался пересматривать вот этого Человека-паука 94-го года, вот этот мультик, который мы там смотрели в детстве, просто чтобы понять вообще, за что я его любил. И я вам скажу, там Человек-паук вообще абсолютно другой, не такой, какой сейчас. Он там постоянно философствует, регулярно просто каждую минуту он пытается что-то проанализировать, и именно вот так вот как-то вокруг в целом, то есть он летит там на паутине и говорит: «Надо будет сказать Фелиции, что я сегодня не смогу прийти», потому что там, и он начинает вот это вот прям воздух разговаривать регулярно там. Спасибо.
2: Ты вы похожи в этом с Человеком-пауком.
1: Что воздух разговариваем. Mm-hmm. Но это, конечно, это...
2: 2.5 минуты спича сейчас было.
1: Это скилл.
3: Да, что это сохранять невозможно. Паук, паук, я вот все заметил, что паук, паук.
2: А алло, 8495-232-1632.
1: Алло, привет.
4: Алло, привет.
1: Привет, как тебя зовут?
4: Артем.
1: Артем, из какого ты города?
2: Из города Артема?
4: Из Санкт-Петербурга.
2: Чуть-чуть, вот был бы сейчас тройничок, получается.
4: Так, сначала, давай. Сначала, парни, узбагойди.
1: Узбагойся, да. Узбагойся, ага. Ну ты ждун просто вообще.
4: Да, да. А есть еще такой мем, как Леха Прилип. Знаете Леху?
1: Леха Прилип?
2: Ну давай, что там было?
4: Леха Прилип. Леха Прилип Сотин. Да там репортаж был. И мужик немножко такой под чем-то был.
1: Я не знаю, я пока только демотиваторов дошел в мемологию.
4: А, демотиваторы тоже.
1: Да, классно, я пока только это смотрю. У меня еще такая аватарка ВКонтакте, там я такой, и там написано «Ава Бомба», и вот такая большая аватарка длинная.
2: У меня была такая, вип-аватара ВКонтакте. С каким-то брюликом там или что-то.
1: Да, там брюлики, Адидас какой-нибудь обязательно.
2: И я в очках каких-то и в черно-белом режиме.
4: Сверху фотографироваться, сверху.
1: Да, обязательно.
2: Была сверху. А что, мода такая была?
1: Ну, не знаю.
2: По-моему, даже специально кто-то, типа, на стул вставал человек, и тебя фоткал.
1: А у девочек вот эта альтушка была вот с этим, типа, прямой челкой, да.
2: Реально сверху фоткали, вот это ты подметил. А почему мы так делали? Типа,
1: я не знаю.
2: Типа фишка такая.
1: Ну, как-то так, да.
2: Артем, у тебя все хорошо?
1: Да.
4: У меня все прекрасно.
1: Ну, тогда ладно,
2: ну, давай. Давай.
1: Чтобы у тебя все было, давай, пока. Так, звоните. Что-то меня так реально веселит эта тема сегодняшняя. Мемы, реально, мемы — это база. Это то, на чем строится диалог с современным, разносторонним, уважающим себя человеком. То есть подходишь там, вот он тебе начинает там рассказывать про корабли, участвующие во время Первой мировой. И ты такой, вот это ты знаешь, а знаешь ли ты, что сейчас с Никитой Литвинковым? Вот это
2: все. Я, кстати, знаю.
1: Да, и у него там все, не слава
2: как
1: богу.
2: Как вас зовут, откуда вы?
5: Здравствуйте, меня зовут Виктор, город Красногорск.
1: О, земель, зема.
5: Я тот самый водитель, которого ты вчера скипнул.
1: Все-таки пробрался, а? Пробрался-то, то есть ты...
5: Я тебя уже вез, да, мы с тобой уже это... Да? Мы там закрывали вопрос один с тобой, да, по Севи, когда, помнишь, если нет?
1: А, это ты что-то про наушники там была какая-то история.
5: Да, да.
1: И, то есть
5: да,
1: ты
5: да.
1: знаешь даже, блин, где я живу, нифига себе. Это если что, он может
5: меня вышел. Я даже могу вычислить, в какой момент ты уезжаешь с работы.
1: Да, как это делают, скажи, пожалуйста. То есть многие, они специально как-то ждут, катаются в этой области, чтобы... Ну как вот заснайпить в этом случае? Я понимаю, как в, это в онлайн-играх происходит. Кто-то стримит, и в этот момент все остальные тоже начинают регать игру, чтобы с ним попасться. В такси также это происходит?
5: Вот я ставлю район, и все. Выставляю район, и только в этой области дает заказ.
1: И
5: вот
1: типа там, и там как повезет.
5: Ну да, да, но в большинстве случаев везет, ага. И попадаешься ты.
2: Ладно, понял. Слушай, тоже расскажи, вот я выхожу, таксист подъезжает и уезжает. То есть он, когда подъехал к моему дому, он увидел, куда ему надо ехать, точку Б, да? Ему она не понравилась, и он проехал мимо.
5: Ну, есть два режима работы, когда ты платишь повышенную комиссию,
1: ага.
5: И ты видишь куда отвезти пассажира сразу. Есть люди, которые не хотят платить комиссию, и они не видят точку, пока не нажмут.
1: Так, буквально лишь все получают.
2: И вот он увидел точку, что мне надо ехать в Красногорск. Она ему почему, по какой причине не понравилась?
5: Ну, не знаю, адекватные люди, наоборот, по утрам ездят в Красногорск.
1: Ты все не можешь простить того человека, который 4 дня назад...
2: Нет, закономерность хочу выявить. Такой не первый раз уже бывает.
1: 500 накинешь, поедем.
2: Не первый раз такое случается. Я одному таксисту сказал, вы понимаете, что я сейчас на работу опоздаю? А он говорит, это типа, мне надо свои проблемы на меня перекладывать. Я должен думать об этом человеке? Я говорю, меня уволят с работы.
5: Вызывать несколько машин.
2: А это тоже свинство. А это с моей стороны свинство вызывать несколько машин. Не хочется так.
5: Из двух зол нужно выбирать меньше.
2: Да, нажаловаться на того водителя в поддержку, получить 200 рублей.
1: Вот, на самом деле,
5: я не знаю, почему.
1: Я думал об этом много раз, когда я заказывал.
5: Он неадекватный человек.
1: Извини, пожалуйста, я думал об этом много раз, когда я заказываю несколько машин и отменяю та, которая едет дольше. Свинство ли это с моей стороны? Мне кажется, нет, потому что... Ой, человек отвалился.
2: Видишь, люди от тебя бегут.
1: Да. Свинство это или нет, мне кажется, что нет больше, потому что я отменю заказ, а ему через 0,1 секунду новый придет. Поэтому какое свинство тут может быть? Там эти заказы сыпятся во время, когда еду, вот так пиу-пиу-пиу-пиу-пиу без остановки. Поэтому не знаю, мне кажется, это не свинство. Так, про мемы мы говорили, а в итоге опять в токсичную тему уехали. Алло, привет.
2: Алло, привет.
1: Как тебя зовут? Жадный Санта, да, это через 3 месяца где-то уже, если так уж.
2: Ну, ты можешь...
0: Горят прокуратура.
1: Из прокуратуры?
2: Нет, это мем. Игорек, прокуратура.
1: Артем не знает мем. Такой не знаю, да.
2: Это там чувака ластают из машины, ну, видимо, на дороге остановили, ластают, и он такой, типа, вяжут. Вяжут, копы его вяжут. И он говорит, вызывай прокуратуру. И его друг рядом стоящий, вот такой, куда-то показывает вдаль, говорит, Игорек, прокуратура! Вот так.
1: Да?
2: И смешно, типа, он воздухан, знаешь, там, типа, вызывай прокуратуру. Вот это хохма, правда, ржомба. Сам ржет, видишь?
1: Ну, кстати, вот у меня что-то с автомобильными мемами не пошло почему-то. Вот многие ржут с этого мема. Марк был хороший, мне вообще дико не смешно.
2: Не этот самый, не автолюбитель, просто хороший был Марк.
1: Я вообще почему-то прикола. Ну, то есть мне...
2: Там хохма в том, что он разбил машину, а машина это самое дорогое, но при этом он не унывает, потому что он бухой, скорее всего, или под чем-то, и веселее.
1: Ну, и Марк был хороший.
2: Марк был хороший, да.
0: А ладно, я поржу с фотографией за разговор по телефону по МКАДу. Отличного вам дня, ребят.
1: Давай. И тебе тоже.
2: Давай, старик.
1: Все, пока. Хотелось бы вообще целый день это обсуждать, только такую тему на радио делать, но уже ладно. Давайте отдохнем тогда. Уже вообще домой скоро.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
7: ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123 770 053 35 86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: «Терминатор».
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
3: 16+. Новое радио.

0: Ну и вот таким образом потихонечку мы уже и придвинулись к концу нашего шоу. И это хорошие новости, потому что завтра пятница. Это первая пятница нашей рабочей недели. И она, конечно, будет сильно долгожданная. И для вас, я уверен, в том числе, потому что неделька выдалась, ну, честно говоря, тяжеленькая. Всякие вот эти 1 сентября, там детей в школу. Многие люди тоже вернулись из отпуска. Первая неделя сегодня была рабочая. Поэтому пятница поскорее бы уже.
1: Радостно, что на следующей неделе и дальше все будет только лишь хуже.
0: Да, только
1: в разы. Да.
0: Но из плюсов скоро Новый год. Смотрите, сейчас буквально сентябрь, октябрь. Оно пролетит быстро. В октябре у нас в середине октября день рождения нашего шоу. То есть там тоже будет чем заняться. В середине ноября у нас с Кириллом день рождения, будет чем заняться. Чем будет заняться в это время вам? Ну как, подарки дарить, я напоминаю.
1: Да, и какие
0: два
1: подарки?
0: Два праздника подряд. Во-первых, в начале наши личные дни рождения, потом еще до этого дня рождения шоу.
1: С одним подарком определились для Артема. Это билеты на Канье Веста и билеты на Сапсан в Санкт-Петербург.
0: Нет,
1: на
0: это я сам куплю.
1: А, сам? Да? Так вообще тогда.
0: Ну, смотри, там все продумано. Смотри, на день рождения нового радио, на день, ну, нашего шоу, можно подарить билеты на концерт Канье Веста, угу. А на личный день рождения, ну, Steam Controller 2.
1: Ой. А тебе какие билеты надо, чтобы подарили? На танцпол нормально?
0: Да, я думаю, на Канье Весте, да.
1: Все, на танцпол определились. А мне подарков не нужно, я подчеркну, потому что самый главный для меня подарок – это внимание слушателей.
0: Ну вот, тогда конвертируйте его подарок в мой подарок, если ему не надо.
1: Поэтому оставшиеся бабки, да,
0: в Артема. Да, ему тогда не надо, просто тогда вложитесь в меня. Мне надо, реально, мне дарите. Мне, ну... Я, конечно, любовь слушателей, для меня это очень важно. Но я еще раз говорю, в кассе это не примут. Не будет так, что я приду, скажу... Да,
1: стоишь у кассы. Я вас уверяю, многомиллионная, да, армия фанатов.
0: Да. И они такие, ну давай, мы сейчас тебя заведем в зал на концерте Канье Веста. Хоть один, если тебя человек узнает, тогда да.
1: И ты такой там в ужасе забегаешь.
0: Да.
1: Ну, помните, ну это я помню.
2: Радио помните.
0: И такие, ну да, конечно. Ну, кстати говоря, какое-то странное количество фанатов Канье Веста. Вы что там, в какой момент вы так его любить начали? Так, все, ладно, до свидания, до завтра, завтра как обычно.
1: Мы наросли на Канье Весте,
0: да?
1: Ты что?
0: Там билеты все раскупили сразу же, это странно.
1: Давайте,
0: я не верю в это.
1: На связи там, держитесь.
0: Да, чтоб давать.
1: Ага. Счастливо.
0: Пакет.
3: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66. Новое радио.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио. Напоминаю, на новом радио не существует четверга, а существует припятница, когда не только все мысли о предстоящих выходных, но и сама музыка нашептывает прекрасные выходные. Суперхиты и суперновинки для настроения. Твой непокорный слуга Вадим Данилин отсюда тоже с тобой немного поболтаю ерундой. Постараюсь сделать тебе настроение, конечно. Всем привет!
2: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

Я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьких.

0: посоревноваться бы с ними в этом во всем. Почти 800 тысяч рублей за месяц смог получить таксист из Москвы. Мужчина выполнил 400 заказов на бизнес-тарифе в августе. На аренду китайца у него ушло 155 тысяч, на мойку бензин еще 100 тысяч, а после комиссии и других трат на руках у него остались солидные 346 тысяч рублей. И знаешь, сколько отдыхал этот трудяга в августе? Нет, он отдыхал. Всего два дня. Два дня отдыхал. Таксисты, таксюрики, правда это или неправда? Можно ли заработать столько в бизнес-тарифе? Таксист из Москвы, бизнес-тариф 400 заказов. Офигеть!
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Джон Саммит, Дювали, Джулия Чардж со своим суперхитом в эфире нового. А очень много новостей про айфоны твои любимые приходят. Расскажу их по порядку. Значит, новым гендиректором вместо Тима Кука, ушедшего вчера Тима Кука, стал Джон Тернус. Тебе это ни о чем не говорит, и новость не про это, а новость про то, что новый гендиректор будет получать около 13 миллионов рублей в день. Около 13 миллионов рублей в день. Его годовой доход на новой должности составит 58 миллионов долларов в год. А Тим Кук, который переходил на пост главы совета директоров Apple, будет получать 47 миллионов долларов в год. Представляешь, зарабатывать 13 миллионов рублей в день. Я не могу представить. Это можно по квартире в день покупать, да? То есть 30 квартир в месяц. А в год это сколько будет? Даже думать не хочу.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраум, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «платичастями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «платичастями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
13: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
14: Папа, yeah. Новое радио. Это...

Это «Моя Мишель» на «Малина в Луне», суперхит в эфире «Нова». Не могу пройти мимо мема про 3 сентября, наверное, утреннее шоу «1+1» сегодня рассказывали про это, местами даже ставили. А ты знал, например, свежую новость о том, что права на 3 сентября теперь у Игоря Николаева? Да, композитор стал правообладателем товарного знака 3 сентября. Мемного уже назвали песни Михаила Шафутинского, который каждый год захватывает наши ленты. Теперь под этим брендом можно, например, выпускать какую-либо сувенирку 3 сентября, размещать рекламу. Права зарегистрированы до 2032 года. Не могу пройти мимо, но я, кстати, стал замечать, и ты, наверное, тоже стал замечать, что в этом году мемов стало намного меньше. Видать, не мне одному поперек горла эта тема. Но я не могу пройти мимо подтемы этой. Есть такой, существует такой прекрасный человек-талант Август Септемберов, да? Который известен тебе по треку Рианы «Я вовсе не колдунь» и другим. Я неоднократно ставил этот трек в эфире. И в честь сегодняшней даты Август вспомнил про Шафутинского и сотворил «Чудо чудное, диво дивное». 3 сентября в исполнении Майкла Джексона. Да, такое тоже бывает. А давай прямо сейчас и послушаем эту красоту.

0: Реклама.
1: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое.
11: Это.
12: Вот это.
13: На тебя злая, злая.

0: Магнитогорске 2.
1: Новое радио. Календарь перевернули, движемся дальше. Навстречу пятнице и выходным приключениям. Под суперхиты, суперновинки нового радио. Для настроения 20 минут музыки без рекламы. Далее времени на раскачку у нас дофига. Так что проходи, ложись. Здравствуй, Вадим Данилин сегодня здесь с тобой. Тоже немного болтаем ерундой. Всем привет.
2: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

Так, моя любовь, магия, суперхит на новом. Ну давайте о любви будем говорить в пятницу. Завтра, сегодня у нас препятница. Так, моя любовь, магия, суперхит на новом. Ну давайте о любви будем говорить в пятницу. Завтра, сегодня у нас препятница. Поэтому немного все-таки.

0: власти и принимать решения, отвечать за результат. Поэтому срочно, если не хочешь терять работу, отдел бухгалтерии. Бухгалтерия, к вам обращаюсь. Не хотите потерять работу, срочно изучайте искусственный интеллект. Там, на самом деле, все очень просто. Все легко и просто. Дима Билан. Новинка, суперновинка от Сивили Артикасти «Бриллиант». Хамалинова И очень скоро в продолжении эфира.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.

0: Смиритесь. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Зацепила меня.
13: Новое.
14: Меня до порога
13: довел.
14: Это.
13: Вот это.
14: На тебя, на тебя.

0: Это Кельвин Харрис со своим суперхитом. Кстати, шикарным суперхитом Буфериновым. Тем временем молодые россияне пишут чаще старших коллег, становятся инициаторами рабочих конфликтов. По данным исследования, респонденты до 35 лет чаще других затевают споры как с коллегами, так и с руководством. При этом молодежь настроена максимально категорично. Каждый второй работник до 35 лет уверен, что в случае разногласий с начальством можно сразу увольняться и нужно сразу увольняться. Мужчины тоже спорят чаще женщин, а вот руководителям удается гасить 78% конфликтов с подчиненными без привлечения третьих лиц. В целом же 7 из 10 россиян за последний год ни разу не ссорились с коллегами и руководством. Хотелось бы, конечно, эту тему обсудить, последний скандал с руководством, но не очень хочется. Слушайте, уже четверг, уже практически припятница, поэтому хочется просто понемногу начинать принимать горизонтальное положение и наслаждаться темой суперхитов, суперновинок. Очень скоро в продолжении Серябкина, DJ Smash и не только.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. Украин 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной, чин, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
9: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: Пятерочка доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
13: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
18: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.
0: На Муз

0: музыкалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио.

0: снова про Канье Уэста, с которым не все так гладко и светло. А на этот раз на связь вышел генеральный директор агентства, ответил на самый популярный вопрос по поводу концерта и заявил, значит, по пунктам, три пункта. Концерт будет проведен 100%. Агентство сейчас собирает необходимую документацию для запуска концерта, и агентство не рассматривает перенос даты и концертной площадки. А вот что будет дальше, конечно, никому не известно. Но удачи всем, кто купил билеты, чтобы они не прогорели.
1: Реклама. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Корейский бренд сделал Диму Билана амбассадором в России и захотел заставить местных мужчин пользоваться косметикой, чем вызвал шквал негодования среди женщин. До чего это дойдет, покажет время. Пока же время указывает на то, что в эфире Новое радио 20 минут музыки без рекламы. Далее я, Вадим Данилин, тоже тут помолчу пока.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

Это Мари Краймбер, ее случилось осенью в эфире нового. Ну, давайте про осень не будем говорить, пока еще шубу в трусы не заправляем. Еще очередная новость про айфоны вышла. Одну eSIM можно будет использовать сразу на двух айфонах. Фичу нашли в iOS 27. На основном смартфоне можно будет выбрать дополнительную смартфон. На нем появится копия eSIM. Правда, работать она будет только на том айфоне, который сейчас используется. Ну, в принципе, тоже удобно. Напоминаю, презентация iPhone 18 пройдет 9 сентября 2026 года. Ну и главная интрига, конечно же, это первый складной смартфон компании iPhone Ultra с гибким экраном. Что из этого выйдет, поживем, увидим. А пока 30 минут музыки без рекламы с разон компании iPhone Ultra с гибким экраном. Что из этого выйдет, поживем, увидим. А пока 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.

0: реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Это Мона и ее суперхит «В твоих глазах». В эфире нового. Тем временем московский проект с искусственным интеллектом получил награду ООН. Разработку отметили на престижном саммите в Женеве. Нейросеть выявляет пациентов с высокой вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний на 2 года вперед. Система анализирует обследование, качество терапии и формирует для врачей персональные рекомендации. По словам заммэра Анастасии Раковой, московские технологии высоко оценили и во Всемирной организации здравоохранения. Представители ВОЗ предложили включить столичный центр диагностики и телемедицины в международный консорциум по компьютерному зрению.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хэшлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое родное. Свежие.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое — это вот это.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Магнитогорске 4. Новое радио.
3: Кстати, бабье лето придет в Москву 8 сентября. Прогнозируют синоптики. Оно продлится около 5 дней. На пике можно будет ждать до плюс 25. Мне кажется, самое время взять какой-нибудь мини-отпуск и свалить куда-нибудь за город. Согласись? Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим препятничным суперхитам, суперновинкам на 20 минут без рекламы. Далее наслаждайся.
0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня. Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Совершенно летний суперхит на новом радио.
1: Как не думать о тебе, думать о тебе больше не могу.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

Топовый суперхит в эфире нового прямо сейчас. А тем временем в интернете набирает популярность новый тренд для полуночников. Работа с 2 часов дня до 10 вечера. А пользователи сети активно обсуждают преимущества такого графика перед традиционной 9-часовой сменой. А среди главных плюсов нестандартного расписания называют, ну, во-первых, я, кстати, соглашусь с этим, свободное утро для личных дел, спорта и походов по магазинам без очередей. Хорошо? Хорошо. Отсутствие пробок в час пик по дороге на работу и домой. Хорошо? Хорошо. Полноценный сон и возможность лечь спать сразу после окончания смены, избегая вечерней усталости. Прекрасно? Прекрасно. Хотелось бы, конечно, сейчас провести опрос. Хотелось бы тебе поменять твой обычный рабочий график на вечерний. Хотя по мне-то, знаешь, это фигня все. Фигня. Вечер, он для того, чтобы отдыхать, то есть вечерний. Хотя по мне-то, знаешь, это фигня все. Фигня. Вечер, он для того, чтобы отдыхать, тусить и веселиться, а не вот это вот все.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое радио.

0: Алексей Faithless, New Religion, суперхит в эфире нового. В продолжении темы психологи доказали, что проговаривание текущих задач вслух помогает мозгу быстрее фокусироваться и отсеивать лишние раздражители. Это не признак странности, а эффективная техника саморегуляции и снижения хаоса в голове. В переводе с русского на понятный объясняю тебе на пальцах. Значит, смотри, разговор с самим собой вслух – это не странность отныне. Это не странность, а это вполне себе хорошая рабочая продуктивная тактика. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы поговорить с умным человеком. Согласись, скоро продолжим.
1: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама. Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А Moda C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри. Фух.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет, МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Где суперхиты? У нас в чарте.
10: Стильно.
9: Где суперновинки? У нас в чарте.
10: Занятно.
9: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
10: И немного тревожно.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Чудненько.
9: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
10: Ничего не понятно, но очень интересно.
9: Так кто сегодня в чарте?
10: Терминатор.
9: Узнаешь в пятницу в 17:00.
10: Попробуйте, вдруг прокатит.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Поехали.
9: 16+. Новое радио.

0: Леша Свик, не лето, Мэри говорит ми, а шикарно красивый танцевальный летний. Да, наверное, уже и осенний суперхит в эфире нового. Тем временем, не за горами вторая волна отпусков, так называемый бархатный сезон. Возможно, ты собрался именно в это время куда-нибудь в отпуск, куда-нибудь на море. Ну, и тебе, соответственно, простое напоминание перед этой волной. Если ты не знала или не знал, оказывается, зеленый чай помогает похудеть. Очень сильно похудеть, да. Очень сильно помогает, в смысле. Он помогает сохранять сытость и тратить чуть больше энергии. Поэтому, если ты к своему спортзалу добавишь зеленый чай, на море будешь блистать.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Реклама.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: А после вкусного обеда или ужина Дальнему Востоку отдельный привет. По закону Архимеда полагается немного отдохнуть, поэтому очередной нон-стоп на 20 минут без рекламы. Суперхитов, суперновинок стартует на новом радио отсюда. Вадим Данилин с тобой еще. А у меня сегодня короткий рабочий день, оказывается. О-о-о. Всем привет!
0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Суперхит 2008 года. Нифига себе, скоро уже 20-летие отменит, а все как новый. Шикарно красивый, категории не задушишь, не убьешь. Тем временем китайский темщик открыл два релакс-салона, где тебя просто чешут ногтями. На этой услуге он умудрился поднять уже 1,5 миллиона рублей в месяц. Ты представляешь, да, кому-то нравится, когда по нему водят ногтями? Это куда? Это как вообще? А я отвечу. Это очень классно, кстати. Потому что сам такую процедуру делал, когда отдыхал в Таиланде. Кстати, будете в Таиланде, обязательно одна из традиций посещать массажные салоны. И в завершении массажа тайцы обязательно вот там ногтями, пальчиками вот это вот проводят. Одна сплошная мураха по коже.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райт Раунд.

0: Ковидео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
3: К чистоте во всем стремитесь
2: и старайтесь сильно не сорить.
3: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса. Так в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный.

0: Штакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новый радио.

0: Вервульф, посмотри в глаза. Суперхит на новом. Тем временем наушники, которые заглушают храп партнера, следят за сном и работают как будильник. Скоро выпустит одна там компания. Не буду делать ей рекламу. Кейс слушает, что происходит вокруг, распознают храп и включают маскирующий звук. Сами затычки отслеживают пульс и стадии сна, а статистику утром можно посмотреть прямо на экране кейса. Всегда было интересно, какая там статистика. Я нифига в ней не... Ну, спал и спал. Наушники специально сделаны максимально плоскими, чтобы в них было удобно спать даже на боку. Внимание, цена 30 500 рублей. Релиз будет в ноябре. Ты знаешь, я посмотрел на цену и понимаю, что не так уж сильно она храпит. В конце концов, дешевле будет.
1: Эти треки были новыми, как

0: на новом радио. Реклама.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Да, это Нью, я тебя обидел, суперхит на новом. Я же напоминаю, грандиозная премьера на Муз-ТВ уже вот-вот случится. Этим летом новый радио Open Air вновь объединил музыку и спорт, собрав в Лужниках более 180 тысяч человек. А теперь, благодаря специальной телеверсии, стать частью этого масштабного события сможет абсолютно каждый, и даже ты. В многочасовом музыкальном марафоне приняли участие свыше 50 артистов. В эфире Муз-ТВ прозвучат суперхиты и главные новинки от Анны Асти. Зиверс, Мари Краймби, Артика Асти, Гаязовых, Леша Свика, Бьянки, Моны, Тима Белорусских, Бай Инди и многих-многих других ярких фрешменов и хитмейкеров, которые прямо сейчас разрывают музыкальные чарты. Не пропусти. Премьера на главном музыкальном телеканале страны уже в эту субботу, 5 сентября, 18:40. Включай Муз-ТВ и будь на одной волне с лучшими. И это все новости всегда на минуте. Ну, по крайней мере, лично от меня. Ибо я прощаюсь с тобой до завтра. Короткий рабочий день у меня в четверг. И прошу громко не завидовать. Мне с тобой еще в субботу работать. Уже через 10 минут недельные итоги музыкального чарта нового радио «Высшая лига» и ее ведущие. Роман Емельянов, Макс Астахов. Новый сезон «Высшей лиги». Двадцатка лучших суперхитов нашего эфира в ближайшие полтора часа. В принципе, все сказал, осталось только попрощаться. Вадим Данилин обнял, приподнял. До завтра.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре, салат коулслоу, пикантная хэш-лама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое родное. Свежие.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое – это вот

0: премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: лето прошло, дорогие друзья. Я поздравляю снова в школу, снова на работу. Мы со Стаховым, меня зовут Роман Емельянов, вернулись для того, чтобы раз в неделю рассказывать вам о самых горячих песнях в эфире Нового Радио.
1: И это абсолютная правда. И, кстати, нет, я не плачу. Просто осень в глаз попала. Надеюсь, что теплая погода нас не скоро покинет, а грустные мысли так и вовсе не придут. Начинаем по классике с нашего 20-го места. Там уже, между прочим, 7 недель со своими мыслями базируется Тима Белорусских. За это лето он не сделал домашнее задание, потому что опубликовал ровно 5 постов и дропнул всего лишь один трек. Надеюсь, его осень будет намного продуктивнее.
0: Занят был человек. Может быть, он готовится к концерту. Кстати, вот концерту Канье Уэста ты готовишься, Макс?
1: Только если ментально и морально.
0: Вообще, это, конечно, одна из главных заманух этого лета. Да. Будет концерт, не будет концерт. Вот мы поспорили даже с коллегой на небольшую, но денежную сумму. Он уверен, что концерт отменит полюбасу. Угу. И мне кажется, что действительно к этому, возможно, идет. Но я так из принципа поспорил. Вообще, чего он приезжает, зачем он приезжает. Возможно, после неудачи в Венеции, ты знаешь, да, какая у него неудача?
1: Нет,
0: неудача,
1: кстати, я не слышал.
0: Ну, они там со своей этой прекрасной, не всегда одетой женщиной...
1: А, их не пустили.
0: Нет, их пустили. Они катались по каналам и занимались там всякими гадостями у всех на виду, которые даже люди успели не только увидеть, но и снять.
1: Вау.
0: И после этого Канье Уэсту пожизненно запретили въезд в Венецию.
1: Обалдеть.
0: Но есть же Северная Венеция,
1: правда?
0: Санкт-Петербург, понимаешь? Поэтому, я думаю, его туда и тянет. Тима Белорусских, мысли вслух.
2: 20-е.

0: кто как провел лето, елка, несмотря на свое зимнее название своего коллектива, свой зимний псевдоним, провела его в похудании, судя по всему, потому что на это обратили внимание, ну, буквально все пользователи. Хейтит ее невероятным образом. То есть, ну, вроде бы, казалось бы, девушка стройная, девушка красивая, но все считают, что исхудала с перебором и подозревают ее в применении вот всяких этих, вот я не помню сегодня, как они называются, но многие подкалывают, знаешь, чего-то для того, чтобы как бы приобрести какую-то вот дополнительную худобу. Хочется человека покормить, понимаешь, хейтерам. Правда, за нее многие вступаются, говорят, да нет, молодец. Кто же, в конце концов, знает? Может, она просто сидит на диете и спортом много занимается. И к тому же для артиста переделывать себя так или иначе, это норма, да? Вот посмотрите на Филиппа Киркорова, да? Где уж там... Помнишь, был фильм такой «Робокоп», когда там осталось от человека там один палец? Вот у Филиппа Бедросовича он весь уже сделан и переделан. То есть лучшая версия самого себя. Майкл Джексон уже просто, наверное, с небес смотрит и говорит, ну, парень, ну, уже даже, ну, как-то уже даже для меня это странно. И ничего, нормально. Ведь задача артиста – людей удивлять. В конце концов, на Филиппа Киркорова приходишь теперь не только, чтобы послушать его замечательные песни и
1: голос. Ну, и на банки посмотреть, да?
0: Посмотреть вообще, что, как там это. А видел, что он выделывает этим пятой точкой? Шакира отдыхает просто. Елка, проще. 19.

0: Так, ну пока Шакира отдыхает, наши артисты продолжают работать. 18 место, Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей, между прочим, 12 недель в нашем чарте. Вот они каждый год, есть у них такая традиция, они выступают на теплоходе. И летом они поделились, что хотели выступить не только на теплоходе, но еще где-нибудь в воздухе. У них несколько раз срывалась подобная инициатива выступить в каком-нибудь самолете, но ребята все еще грезят о таком выступлении. Причем летающее средство не принципиально.
1: Слушай, ну на теплоходе они выступили, причем при поддержке глобального нового радио.
0: Факты.
1: Ну что, мы их поддержим, чтобы они куда-нибудь улетели уже, я не знаю, в стратосферу куда-нибудь. Пусть запустится первый концерт в космосе. Вот понимаешь, вот этого еще не было. Кино уже сняли,
0: да.
1: А концерта не было.
0: Согласен. Поэтому в космосе и среди счастливых людей.
2: 18 место.

0: эта неделя ознаменовалась не только наступлением календарной осени, но и, разумеется, 1 сентября, днем знаний. Все немножечко как-то так взгрустнули, вспомнили школу. Кто-то с радостью, ну, радость была связана с тем, что он больше туда никогда не попадет. Кто-то отвел своих чад, как я это, например, сделал. Конечно, смотришь на них и понимаешь, вот самое интересное, что с ними дальше будет. Ведь не все до 9, 10, 11 класса осознают, кем они хотят стать. Да? Это очень редкий. Вот пример. Я, например, с детства знал, что я буду артистом, что я буду поступать в театральный. Но в большинстве своем случаев люди определяются гораздо позже. Вот наш следующий участник нашего хит-парада достаточно рано понял, кем он хочет стать. Первый трек, который я записал, назывался «Мечта». Мне было 12 лет, когда я его сделал. И, кстати, псевдоним «Лирик» взял уже тогда. Кстати, «Лирик» — это Кирилл открыл нам Америку в этом интервью. Кирилл. Вообще, я с ранних лет занимался музыкой, а в студию звукозаписи впервые попал в 6 лет. Именно тогда мне снесло крышу, и я понял, чем хочу заниматься всю жизнь. Вот так вот.
1: Надеюсь, крыша вернулась на место.
0: Ну, знаешь, когда человек становится известным артистом, это первый знак того, что крыша, скорее всего, как раз наоборот, куда-нибудь улетит. Но вроде Кирилла чаша сия минула. Аутентичная, плюс две строки.

0: Да, вот только что недавно мы обсуждали, что осень, кому-то немножечко взгрустнулось, а я сегодня проходил мимо школы и рядом видел очень довольного продавца в цветочном магазине.
1: Да, да, вот у них как бы 1 сентября, Новый год, 8 марта. Это 3 дня, ради которых они работают и живут, спят всю дорогу. Они же как, они когда, мне кажется, когда проходит 1 сентября или 8 марта, они, да, впадают в спячку там и куда-то и сосут лапу.
0: А вот говорят еще, что талантливый человек талантлив во всем, однако вот следующая артистка нашего чарта, Мэри Ку, она разрушила этот миф раз и навсегда, чтобы нам, наверное, жилось проще. Говорит следующее. У меня есть один неочевидный талант. Как только я вижу что-то прикольное и достаю свою камеру, чтобы это снять или сфотографировать, получается полная фигня. То есть Маша у нас не фотограф.
1: Маша не фотограф. Ты знаешь, я бы на ее месте начал фотографировать, вот я об этом часто думаю, на пленочный фотоаппарат. Mm-hmm. Мне кажется, что нас всех испортила цифра. Из-за того, что мы видим сразу результат и хотим его улучшить, улучшить, улучшить, и в итоге вроде получается идеальный кадр, но на самом деле пропадает душа. А фотопленка, она, ты же никогда не знаешь, что там получилось до той поры, пока не проявил и не напечатал. И да, один кадр, может, из 36, но это вот происходит настоящее чудо. Надо Маше подарить пленочный фотоаппарат.
0: А я надеюсь, она послушает этот эфир и напомнит потом еще и вам об этом.
2: 16-е.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля с жуками. Беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы

0: нет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
1: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Зацепила меня.
9: Новое.
10: Зацепила меня. До порога довела.
11: Кто это?
9: Это. Вот это.
12: А на тебя золотая, золотая.
13: Хоть ты моя золотая, золотая.
9: Новое радио. Это.

0: Подкаст.ру.
1: Высшая лига, новое радио, с вами Астахов, Емельянов и высказывание будущего тестя одного из участников нашего хит-парада.
2: Ну-ка.
1: Возможного будущего тестя. Может да, а может нет. Но он не просто будущий тесть, он еще и режиссер, достаточно известный. И оказывается, он собирается заняться продолжением своего кинохита «Прогулка», который вышел в 2003 году. Там сыграли Цыганов, Пегова и Баршак. Постановщик, режиссер Алексей Учитель, да, вы уже начинаете догадываться, о ком идет речь, сказал, что да, слухи о том, что главные роли в новом фильме могут получить его дочь Анна Пересильд и ее возлюбленный, не безосновательны. Впрочем, он также уточнил, что сам снимать эту картину не собирается. Фильм будет снимать его сын. Но вполне возможно, что мы увидим скоро в кино вот эту самую сладкую парочку.
2: Семейный подряд.
1: Семейный подряд, да. Ну, знаешь, после того, как Ваня собрал лужу, да, почему бы теперь уже как бы и в кино ему не удариться? Ваня Дмитриенко, как ртуть, везде успевает.
0: 15-е.

0: Либо я проглядел, либо не знаю, в чем была причина, но следующая новость ошарашила меня просто по голове неожиданно и только сегодня. У нас 14 место, там Севиль, Артик и Асти. Песня «Бриллиант». 3 недели в нашем чарте. А я и не знал, что у Севиль есть своя карточка артиста, между прочим. Потому что обычно мы знаем Артик и Асти, и вот Севиль, которая всегда говорит, что я верна этому
1: так,
0: проекту.
1: Так, давай займемся теорией заговора.
0: Давай.
1: Во-первых, новое радио, может быть, приложило к этому какую-то свою руку. Потому что в свое время новое радио первая радиостанция стала, которая наградила Севиль отдельно, как лучшую певицу года. Мы тогда, кстати, консультировались с Артиком, можем ли мы это сделать, и Артик дал свое позволение. Это первая фигня.
0: Что есть второе?
1: Вторая фигня. Давай предположим, что бренд Севиль настолько удачно развился, что вполне себе возможно, Артем подумал как продюсер, а может быть у меня будет 2 удачных проекта, а не один. А в Артик и Асти найдем новую Асти, уже третью, а Севиль поедет отдельно. Вот как тебе такой вариант?
0: Мне нравится. Тем более я знаю, что Артик играет в баскетбол, а золотое правило баскетбола, что 3 больше, чем 2. Поэтому по математике все сходится. У нас бриллиант от ребят.
1: 3 больше, чем 2, это еще золотое правило слесаря. Но это про пальцы.
2: 14-е

0: Очень большое мне удовольствие доставляет, когда артисты радуются за коллег. Потому что шоу-бизнес – это такая себе сфера, где все друг друга, да, ну так, завидуют. Если вдруг кого-то что-то получается, так с фигой в кармане, говорит, ну я тебя поздравляю. А тут вот моя Мишель, солистка этой группы, высказалась, как она рада за Ваню Дмитриенко. Очень рада, говорит. Честно говоря, не ожидала такого масштаба. Очень переживала за него, и у самой тряслись поджилки. Чувствовала его волнение. Я рада, что все прошло наилучшим образом. Мы были за кулисами и на трибунах, когда народ собирался. И к нам подходили взрослые и дети. Они делились впечатлениями. И все были в восторге, в ожидании, кричали. В общем, мне кажется, Ваня этого заслуживает. Я за него очень-очень рада. Чувствую теплый трепет за него. Но знаешь, конечно, легко радоваться за удачный концерт, когда ты в нем принимаешь участие.
1: Факт.
0: Да, поэтому тут такое тоже, да. Вот если бы ее не позвали, она так обрадовалась. Ну, тогда бы мы поверили на все 100%. Нет, мы знаем эту девчонку. Она прекрасна, очень чиста и честна. Моя Мишель на малиновой луне.

0: Реклама. Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: На Муз.

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
1: 16+. Новое радио.
2: Ну что, это высшая лига. Это наш хит-парад. Здесь Макс Астахов, здесь Роман Емельянов. И мы практически на середине. 12 место. Только говорили про Мишель, про мою. Она тут как тут.
3: Про твою Мишель говорили.
2: И про вашу тоже. Вот, вместе с Бастой тусуется с треком «Если я буду танцевать». А, кстати, Баст недавно целых 3 дня подряд шумел в Лужниках. Вот я не был ни на одном его концерте, а контента в социальных сетях столько, как будто бы и я тоже там побывал. Сам молодым
3: артистом. Смысл платить за билет, когда можно...
2: Да. Все вырезки уже увидел, да. Самым молодым артистом, который собрал Лужники, он не стал, потому что это титул за Вань Дмитриенко, но за эти 3 дня он собрал целых 211 487 человек.
3: Слышал, Каня, а у тебя еще даже до сих пор все билеты не проданы.
1: 12-е.

0: кем я хочу посоветоваться, это с Мотом. Кстати, недавно у меня был такой шанс, он позвал меня на свой традиционный августовский концерт, но, к сожалению, я не смог, готовился к 1 сентября. Поздравляю, Матвей, тебя с успешным, как всегда, мероприятием. А почему я хочу с ним посоветоваться? Дело в том, что мне кажется, он прекрасный папа, и я тут с удивлением узнал, что его 8-летний сын уже очень активно увлекается чтением. Угу. Чтением, причем настоящих бумажных книг. Он говорит, по утрам просыпаемся, а где наш ребенок? Где Соломон? А Соломон первым делом просыпается и что делает? Сидит с книжками, читает. Увлекается в основном детективами, насколько я понимаю, но уже запросил себе литературу о геополитике.
1: Жесть.
0: Ты понимаешь? Нет, на самом деле я хочу посоветоваться, потому что вот как сегодня детей, сегодня взрослого-то заставить читать книгу не очень легко. Как сказал один умный человек, тот, кто читает книги, всегда будет управлять теми, кто их не читает. Поэтому я хочу с ним посоветоваться, чтобы вот дома тоже ввести такую традицию, чтобы все сидели, такой, знаешь, книжный час. Баиндия, хчо, мод, шаде.

0: Десятая золотая строчка, ровная середина, группа «Добро». Здесь у нас с треком «Море, привет». И вот пока Филатов и КРС только мечтают оторваться от земли для выступления, группа «Добро» уже на шаг впереди. Потому что они не просто на сцене выступают, они вот в Питере недавно на крыше выступали. И как бы вроде ничего особенного, потому что на крыше-то не выступал. А они говорят, что, ну, на крыше как минимум особенное настроение, но под дождем это что-то новое.
1: А, кстати, по поводу летать я вспомнил группу «Европа». Помнишь, у них были специальные тросы летающие, они были вот единственными такими музыкантами, которые во время концерта могли там подпрыгнуть и полететь аж там над залом. Почему вот всем им, кто мечтает в полет отправиться, не взять на вооружение уже старинную технологию?

0: Реклама. Реклама. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Высшая лига, новое радио, Астахов, Емельянов и прекрасная девица. «Я влюбляюсь не столько в людей, — говорит она, — сколько в моменты, в чью-то улыбку в метро, то, как кто-то помогает бабуле донести сумку, в случайную фразу, которая вдруг попадает прямо в сердце. Недавно ехал в такси, водитель всю дорогу рассказывал про свою собаку. И вот эта его простая, без пафоса любовь к живому существу меня здорово зацепила. Наверное, это и есть та самая наивная влюбленность, о которой я пела, когда ты дорожишь чужой искренностью, даже если видишь человека первый и в последний раз. Вот мне кажется, это хорошее качество художника — подмечать вот в простых бытовых вещах такие истории, и, наверное, из них рождаются потом такие замечательные песни.
1: Я влюбляюсь не в человека, а в какие-то моменты. И где-то один дал, такой так. Что-то, возможно, не так здесь пошло.
0: Мари Краймбрери, «Давай не ждать». 9-е.

0: А мы идем дальше. У нас 8 место. Группа «Градусы». И по запросу в социальных сетях про эту группу мне сеть подкинула следующее. Синоптики раскрыли, какие градусы ждут россиян в этом сезоне. Нас ожидают погодные качели. Я надеюсь, что творчество этой группы не станет качелями. Они будут вовремя и планомерно выпускать свои хиты. Как, например, на ресницах, которые мы услышим прямо сейчас.
1: Ты сказал качели, я подумал, вот в плохую погоду качели, это я имею в виду вот такая, знаешь, большая бутылка такая, которая качели называется. Очень даже кстати будет.
2: Восьмое.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: 7 вечера в Магнитогорске.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
3: Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: Высшая лига нового радио. Очень много сегодня с Максом обсуждаем стадионные концерты. Ну что делать, один за другим они прошли. И вот следующий артист тоже вроде как бы задумывается, но в Лужники не очень хочет, представляешь? Не хочет собирать Лужники. Это Акмаль как-то говорит, хочу ли я собирать Лужники? Наверное, все-таки нет. Больше я склоняюсь к Кремлевскому дворцу. Ну, во-первых, это такая статная, не побоюсь этого слова, площадка. Наверное, он имел в виду статусная. Во-вторых, с детства есть какой-то незакрытый гештальт. Очень хочется собрать вот эту площадку, поделился Акмаль. А я, знаешь, вот честно говоря, не очень понимаю, нафига вообще вот эти вот стадионные концерты и моду на них. Ну вот артист, вот там блоха где-то на горизонте прыгает, изображение на экране отстает на несколько миллисекунд, а ты звук нормальный на стадионе сделать не можешь априори. Эта площадка не для концерта.
6: Как же эго?
5: Не для музыки. Эго артиста я понимаю. И организатор, который бабки хочет собрать. А зачем люди идут на этот концерт? Вот я был, например, на концертах Стинга на 3 стадионах. Ну, блин, я не понял ничего. Хотя обожаю его музыку. А потом попал на фестивале в маленьком зале на 200 человек. Если бы этих артистов еще нельзя было бы, вот Канье Уэст, если приедет, его, ну, понятное дело, ты нигде его не посмотришь в камерной какой-то обстановке.
6: Ну, да.
5: Но все артисты, которые у нас выступают на стадионах, собирают стадионы, их можно прийти на маленькую площадку посмотреть. У них по несколько концертов в месяц по стране проходит. Зачем люди идут в толпе, чтобы стоять туда, в толпе, чтобы выходить обратно, значит, кашлять, чихать друг на друга, звук не слышит, артиста не видит. Я этого понять не могу. Поэтому, ну, кстати, Кремль тоже не самая простая площадка, но пожелаем Акмалю его собрать. Любовное.
1: 7 место.
7: Мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: За любовной у нас следом двигается «Феникс» от Беарвульф. Я, кстати, недавно сходил не на стадион, не концерт, а вот на мероприятие, которое называется «ВК Звездный Маркет». Там фишка в том, что артисты отдают свои вещи из своего гардероба, люди покупают, а все деньги на благотворительность. Мне понравилась эта история. Я думаю, блин, ничего себе, там столько артистов, сейчас я что-нибудь цепану.
1: И что там, какие цены?
0: Вот, полторы тысячи.
1: Рублей?
0: Да.
1: За что?
0: За какую-нибудь футболку или джинсы.
1: Там трусы там Киркорова. За сколько можно взять?
0: А вот я пришел во второй день, мне кажется, трусы Киркорова.
1: Ушли в первый, да?
0: Собрали, да. Мне понравилась история, которая была связана с Беарвульф. Ее какие-то вещи я не нашел, я нашел только ее мерч.
1: Так.
0: Артистка так воспользовалась, напомнила про свои концерты. Я, правда,
1: не помню. Хитропопая какая.
0: Правда, не помню, это были будущие концерты или прошлые, чтобы вот не соврать, но вот такой момент мне запомнился. Слушаем «Феникс».
2: Шестое место.

0: Это высшая лига, новое радио, Астахов, Емельянов и Айова, который уже много лет в счастливом браке, живет с музыкантом, с которым, собственно говоря, и работает. И все задают вопросом, как вот так вот удается им вот столько... Ведь почти все, кто так вот сходится, творческие пары,
1: расходятся.
0: Рано или поздно, да, что-то между ними оказалось, свободные отношения.
1: Вау!
0: Ну, я не знаю, ты понимаешь, каждый под этим подразумевает что-то свое.
1: Ага.
0: Он уходит, приходит, когда хочет, говорит она, я даю ему свободу. Наверное, я и сама этого хочу. Поэтому, когда ты создаешь это расстояние, держишь некую дистанцию и говоришь, давай договоримся, только не дотрагиваясь просто словами и дадим друг другу эту свободу. Так мы и договорились, так сейчас и живем, поделилась она. Но ты понимаешь, на самом деле, это же нормальная психология, да? Чем меньше женщин мы больше, тем больше меньше она на нас, ага. Да? Чем больше ты прилипаешь к человеку, тем скорее ты добьешься обратного результата. И наоборот. В принципе, в моменте, когда человек чувствует себя не на поводке, ему меньше всего хочется убежать. Это реально работает. И поэтому, ну, давай ребятам скажем браво. Правда, может, они врут.
1: Мне хорошо, что вы вначале сказали, что это про пару, потому что я думал, что это кот. Он приходит.
0: И уходит.
1: Когда захочет, да.
0: Айова, мы.
2: Пятое место.

0: у нас четвертое, почетное место. Там сразу дуэт под названием «Лето», но оно, к сожалению, у нас прошло, но остается в нашем хит-параде. Джонни и Федук. По новостям у них следующее. Вот в первый день моего отпуска, это было 10 августа, я гнал в аэропорт. Джонни, между прочим, тоже ехал в аэропорт. Правда, мы в разных направлениях. Он отправился в Анапу. А все потому, что в социальных сетях молодожены пригласили на свадьбу Джонни. А он взял и приехал. Там, я смотрел этот ролик, муж, когда увидел Джонни, который заходит под песню «Комета».
1: На халяву?
0: На халяву, в том-то и дело.
1: Молодец какой, а!
0: Муж встал на колени, потом бросился.
1: Перед Джонни, да, и сделал ему предложение. Как бы сказал, чувак, да, классно, что ты приехал, да?
0: Ну, мне кажется, все так и было, но на колени он точно встал от неожиданности. А оказывается, что песня «Комета» стала вот какой-то значимой в их жизни, в истории знакомства.
1: Бывает такое.
2: Четвертое.

0: Вот про Джонни, про бесплатный концерт ты рассказал, и мне навеяло эту другую историю. Тут наткнулся на новость месячной давности и подумал, знаешь, какая же беда у нас с журналистами. Вот мастерство заголовка, зацени, Макс. Gayazov's Brothers и Газан бесплатно выступят в Красноярске на День Металлурга. Ну, вот речь же идет не о том, что концерт был бесплатный, что они гонорары не получили. Новость явно о том, что концерт был бесплатным для зрителя.
1: А-а-а.
0: Понимаешь? Но этот заголовок нас не просто запутывает, он нас обманывает. Понимаешь? День Металлурга. Это же для артистов второй Новый год в жизни их, понимаешь? Это можно успеть объехать несколько объектов, понимаешь? Короче, ужас. И у нас такое преобладает. Вот почему всегда все говорили, вот будет интернет, все будут знать правду, мы все будем знать. Невозможно. Запудривают мозги иногда специально, а иногда вот так вот просто по своей тупости и неграмотности. Ладно, для вас, кстати, сейчас абсолютно бесплатно Gayazov's Brothers на новом радио.
1: И не только в День Металлурга.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного. И с каждым днем выбор дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного. И с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет.

0: 72.
1: В Милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в Милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Это высшая лига, это Макс Астахов, Роман Емельянов, и мы на самой верхушке. У нас второе место — Зиверт и ее газ. Кстати, на днях на телеке показывали видеоверсию где-то в ретро. Это первый стадионный концерт Зиверт. С его обновленной программой она вот осенью 3 октября будет выступать. И недавно задавали журналисты ей различные вопросы, как это было. И Зиверт рассказала, что режиссировала эту историю она сама. Замысел вынашивала еще с первого большого сольника. Вообще хотелось ей окунуть слушателя в мир своего кино без посредников. А не каждый это умеет.
1: Умничка. Растет и развивается. Вообще такое ощущение, что она недавно появилась на сцене, а мы уже обсуждаем какие-то ее первые сольники. Как будто это было 100 лет назад. А ведь это уже и было 100 лет назад.
2: Второе место.
3: Все мы изначально.

0: вот мы с вами добрались до первой позиции, как будто мы Камасутру с вами читаем. И кто же у нас в этой, на этой первой позиции? Знаете, друзья, на самом деле, вот сегодня у нас сентябрь, да, за окном, а мы уже думаем о очередной премии «Новая Радио Эвордс», до которой осталось еще много. Много еще осталось, больше полугода. Но мы уже начали работать над какими-то номерами, над какими-то спешлами. Мы уже выбрали, да, туда же, дорогие друзья, уверен, скоро мы ее уже проанонсируем. И мы даже знаем, кто будет завершать специальным сетом эту нашу программу.
1: Мне нравится, что вы все знаете, я еще ничего не знаю.
0: Ну, понятно. И вот это будет кто-то из тех людей, которые сейчас запоют. Вау. На первом месте, да, подвешу интригу. Это будет либо Сергей Лазарев, либо Полина Гагарина.
1: Круто.
0: О, да, они, кстати, тоже не знают. «Happy End» называется песня.

0: Вот такой счастливый конец у нашего хит-парада. Happy End, Лазарев и Гагарина. Друзья, актеры, артисты, музыканты. И мы, Астахов и Емельянов, которые были с вами последние несколько десятков минут, для того, чтобы ввести вас в курс музыкального, в общем-то, топа нашей страны.
1: Все, всем пока. Слушайте маму, слушайте высшую лигу.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банка.

0: Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
7: Битва поколений.
6: Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Все начинается совсем скоро. День рождения Ашан. Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с Ашан. Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ашан.ру.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
12: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
13: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сыр, ночной, чин, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск.

выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Марфа Покуда в студии Нового Радио сидит Дорогуша. Продемонстрирую ей навыки вещания на радиоведущем. Медуза на новом радио. Don't wanna go home tonight. Домой они не собираются нынешним вечером. Так вот, Дорогуша, а наши-то слушатели сейчас преимущественно в сторону дома-то и двигаются. И под Эвиленд непременно. Через 10 минут. Ну ладно, обещаю, что в токсичный четверг я больше себя так вести не буду. Буду хорошим. Через 10 минут Эвиленд, ребятушки. Ну вы в курсе.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Думаете выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Специально к учебному сезону мы обновили меню готовой еды. Вкуснейшее мясо по-кремлевски с картофельным пюре. Салат коулслоу, пикантная хэшлама и другие новинки уже ждут в Ситна. Готовую еду удобно взять с собой, когда вся неделя расписана по часам. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое родное. Свежие.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43, 14, 43.
9: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58, 58, 48. Лицензия 14572.
10: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске.
11: 20, 66, 66.
12: Новое Радио. Слушай.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Транзит, токсичный четверг, и даже наконец-то можно ничего из себя не изображать, вот эту вот радость, полный сил.
1: А то ты прямо этим всегда грешила.
0: Ну, я всегда искренне. У меня вот есть настроение, нет, его нет у всех.
1: И во вторник тоже такой, хотя не во вторник, пореже. Ну, ладно.
0: Давай. Что во вторник-то?
1: Пореже, говорю, такого не бывает.
0: Что во вторник-то? У нас во вторник ЧБР, у меня всегда хорошее настроение.
1: Да.
0: Ага. Ребята, вы слушаете новое радио Вилент. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, очаровательный.
1: Этот самый.
0: Мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Не беси меня.
1: Дорогуша, я тебя люблю.
0: У меня вообще 2 секунды до бронхита. Ой, 2 секунды до пневмонии, может быть.
1: Точно.
0: А ты тут издеваешься. Значит, друзья, напоминаю для тех, кто подзабыл, да. Во-первых, у нас сегодня токсичный четверг. День, когда мы делимся всем тем, что нас бесит, раздражает, не нравится. Потому что должен быть хотя бы один день в неделю, когда ты можешь вот это все вылить на всех, и тебе никто за это ничего не предъявит, окей?
1: А я вот сижу, думаю, третий день всего-навсего осени, а ты уже от простуды какой-то легкой через бронхит подбираешься к чему там, ангине?
0: Нет, это нет.
1: Пневмонии, да. А потом и к воспалению легких. Как
0: ты давай поплюй и этот, разотри тоже
1: мне. Не разотер, все.
0: Не надо мне вот этих приколов. Во-первых, я напоминаю, что сегодня 3 сентября, а я главный хейтер всех шуток про 3 сентября, я их ненавижу.
1: Значит, будем слушать.
0: Просто мне от них плохо, потому что, ну, в этом году как будто бы меньше. В этом году как будто все уже
1: забыли,
0: спустя
1: уже,
0: 10
1: да.
0: лет сделали вывод.
1: Коллективный выдох произошел.
0: Да, что это уже перестало ну, быть смешным. Да. Примерно 10 лет назад. Но я никого не осуждаю, конечно же. Это раз. Два. Утром ходила в больницу. У меня такой прекрасный был терапевт. Она, кстати, сказала, что она будет слушать эфир. Я не знаю, может быть, она из вежливости это сказала или нет. Но она прелесть. Знаешь, больше всего мне нравится приходить, когда у тебя реально с тобой что-то делают. То есть тебе реально там измеряют температуру, тебе смотрят лимфоузлы.
1: Ну, чтобы было понятно, за что 5000 рублей.
0: Слава богу, у нас ДМС. Я бы разорилась.
1: Подожди, а мне кажется, когда ты приходишь с больным горлом, если врач не берет ножницы, не наматывает на них вату, не макает вот это вот все в какой-то раствор и потом лезет тебе в горло, то значит вообще он ничего не сделал.
0: А ты уверен, что человек, который делал, был врачом?
1: 100%.
0: Ты уверен, то есть тебя
1: спасало сразу.
0: Тебя убедили,
1: даже если он
0: что
1: был шаманом,
0: врач,
1: знахарем и так далее в белом халате, это прям помогало. Ох, ну
0: у
1: ура,
0: меня
1: до сих
0: для
1: пор
0: тебя плохие новости. Тебя да. обдурили, объегорили, облошили. Угу. Какие ножницы и вот
1: и
0: что
1: вата,
0: вообще.
1: Вата.
0: А тебе банки ставили когда-нибудь?
1: Ну,
0: в жизни?
1: Когда-то ставили, да.
0: Вот банки мне очень нравилось в детстве. Да. Я вообще не понимаю.
1: Горчичники.
0: Не, горчичники отстой. Фу, вообще отвратительно. Но банки, я жду, когда они снова станут в моде. Что сейчас нужно, чтобы московские девчонки и мальчишки, вот эти вот, которые...
1: Ходили пятнистые, как долматинцы,
0: вот
1: да?
0: эти вот подлисты, падлы, которые падлы.
1: Подлисты.
0: Они самые. Вот чтобы вот они вот свою падлу поиграют, и потом такие, а давайте банки поставим. Потому что банки это супер. Это реально целое представление шоу. Эту банку надо взять, там что-то зажечь.
1: Да,
0: как,
1: там фаер-шоу настоящее. Да,
0: понимаешь?
1: Да, да, да.
0: И вот так тебе... тыкс, и ты потом ходишь весь побитый.
1: Представляешь, а я вот как-то узнал, что оказывается абсент, тот, ага. который ты не застала, по большому счету, но те, кто в нулевые ходил куда-то в заведение, они видели, как вот поджигают эту зеленую жижу, да?
0: Угу.
1: Ну и пили, типа, только из-за этого. Оказывается, вот создатели, это вот французы, швейцарцы, да, никогда в жизни такого не пили.
0: Ну так у нас-то
1: ну, так у
0: мастера
1: нас-то,
0: как продать да. подороже. Тоже да. мне
1: вот
0: придумал.
1: Это вот ерундень.
0: Ребят, алкоголь, синька зло.
1: 100%.
0: Пишите, что бесит, а?

0: узнала, что в одном...
1: заведении!
0: В одном заведении играет новое радио, и они слушают Эвиленд. Молодцы! Всем приятного аппетита!
1: Да.
0: Ну, у меня бы точно не было бы заворотка кишок, если бы я под себя... Спаси, пожалуйста, что-то сделай.
1: Да нет, у тебя бы точно было. Я тут, кстати, наткнулся на один тренд, который называется «Москва блюющая». Обратите внимание, да. Значит, история следующая. Вот ты любишь этим промышлять.
0: Что я-то сразу?
1: Почему-то. Но оказывается, сотни тысяч девушек, и это, в общем, не тренд никакой, это уже норма жизни стала. Девчонки стесняются набрать вес. Ага. Соответственно, бояться есть. И вот этот прикол с булимией, который нам казался когда-то, ну, давно прошлым. Да, это, оказывается, не прикол. И он уже живет вот среди нас абсолютно прям вот чуть ли не нормой. Стало ну, говорить, что проснулся. Все рестораны тотально заблеваны, потому что девчонки, значит, наедят сперва на 20 тысяч там на этих патриках, потом идут вот худеть.
0: Тебе может ужас, это да? Реально обновить каналы, на которые ты подписан?
1: Но это там, значит, один политик.
0: Ну, ты давай,
1: говорил.
0: Ты же уже молодой отец. У тебя должны быть какие-то, не знаю, подборка смешариков, добрые цитаты из мультиков. А у тебя одни стаканы непонятных местах. Ты блюющая женщина.
1: Телефон немного с ума сошел, и вот он мне только это и подкидывает.
0: Я теперь боюсь представить,
1: как
0: что
1: бы я
0: с кем
1: смотрел,
0: ты обсуждаешь.
1: Какой подгузник надо подобрать, он мне все равно подсовывает какие-то красные элементы, которые находят там у слесаря из Уфы,
0: а
1: и
0: ты,
1: там,
0: ну,
1: где не надо.
0: Ты перестань общаться с этими людьми, чтобы
1: я не общаюсь. Ты вообще-то о чем говоришь сейчас? Да чтобы
0: а потому
1: я...
0: Что,
1: да, конечно, ты на мои усы посмотри.
0: Да, вот они
1: я,
0: меня
1: да,
0: больше всего и пугают.
1: Я только
0: усы
1: о коленвале могу говорить.
0: А, что, прости?
1: О коленвале.
0: Угу.
1: Давай.
0: Так, значит, у нас сегодня токсичный четверг. Тема уже запилена, я попозже ее озвучу, потому что мне нравится, что вот эта накопленная злость, она выходит. Вот люди пишут, что их бесит. Тут кого-то соседи бесят. Значит, бесит соседка напротив, которая дверь открывает, а потом закрывает, совершая сотню оборотов ключа. Такое впечатление, что она в банке живет.
1: Вот это, кстати, есть. У меня когда, значит, дочка спит,
0: угу,
1: почему-то соседи считают своим долгом выйти и вынести мусорный пакет 8 раз подряд, вернуться и все это время закрывать на 4 засова дверь.
0: Мне недавно сказали, что если, например, у вас нет балкона и вы ходите курить на общий балкон, нужно обязательно закрывать дверь, потому что кто-то может проникнуть в вашу квартиру и вас убить.
1: Или просто спрятаться.
0: Да, и потом убить.
1: А потом подлечь к тебе в кровать.
0: Вот такую вот фобию мне подарили. Меня причем ничего не смутило. То, что у меня консьерж на первом этаже. Хотя там сидит добрая бабулечка. И, скорее всего, ну, она не выглядит как человек, который спасет весь
1: дом.
0: Вот
1: она-то как раз и спасет.
0: Ну, да. Нет, она реально выглядит так, что она максимум... Ну, вот если
1: проспит
0: ты
1: историю
0: на цветы ее наступишь, тогда да. А так Кракен не проснется. Проходите. Вы куда? Туда идите. Вас там ждут. Поэтому дарю вам эту фобию тоже. Закрывайте дверь всегда. По 8 раз в одну и в другую сторону. Фу, заварила повторно чай на вкус, как будто ноги кто-то помыл в моем стакане.
1: А ты что, правда, что ли, ходишь курить в подъезд?
0: А я вообще не курю. У меня бронхит. Ты что, с ума сошел?
1: Все.

0: Офигеть.
1: Charity my soul. Так, друзья, я планирую примерно каждый раз говорить о том, что я не буду шутить про Шафутинского и 3 сентября.
0: Я не буду чмом.
1: Я не умру чмом. Да. Не будет этого, хватит, уже не смешно. Значит, тема эфира. Я напоминаю, что сегодня токсичный четверг, день, когда мы делимся всем тем, что нас бесит, мне нравится. И, конечно же, я, естественно, принесла вот эту вот тему, где мы все сейчас и поругаемся. Вот смотрите, случается ссора. Вот у пары мужчина, женщина, парень, девушка, муж, жена. Кто должен извиниться первым? И почему мужчина? Ну, я просто... Понятное дело, что виноваты всегда обои, да-да-да, бла-бла-бла.
0: Обои,
1: но,
0: да.
1: Но что начинается?
0: Или, может быть, ламинат.
1: Ты моя тиктокерша насмотренная. Да. Ну, все-то, он все тренды-то выучил.
0: Ой, вообще не могу.
1: Нет, правда, мне странно, когда мужчина начинает, почему должен я всегда первый раз извиняться,
0: слушай,
1: она
0: пофигу,
1: виновата.
0: Меня больше другой напрягает. Меня больше смущает, что очень часто девчонки... Даже там, если они не правы, там правы, неважно, почему-то очень долго идут на примирение.
1: Если долго, значит, ты что-то делаешь не так. Я не знаю ни одной девчонки, которая бы продолжала обижаться после букета цветов.
0: Ага.
1: Сомнительно вообще, что она вот нет.
0: Да ладно, а то в мусорках эти цветы не валялись никогда.
1: С другой стороны, смотря как ты накосячил, понимаешь? Если ты там просто что-то не то сказал, с этим можно поработать. А
0: мне
1: если
0: кажется,
1: у тебя...
0: еще гормональный фон тоже зависит.
1: Ой, давайте, вот если
0: хорошо,
1: в 26-м
0: ладно,
1: году мужчины все еще считают, что если у женщины месячные, то она истеричка.
0: А то нет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для... Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск.

0: Oil-Market.ru. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Новое. Это мы.
5: Всем привет, с вами Хамали и Новый.
6: С вами Аннет Сай.
7: С вами Рамиль.
8: С вами группа Добро.
9: Всем привет, с вами Звонки.
10: Всем привет, это Артик Асти.
11: Это Филатов и Кэрос.
12: Это Саня СТ.
13: Это Сергей Лазарев.
14: Всем привет, меня зовут Ёлка.
15: Всем привет, с вами Джонни.
16: Новое радио.
17: Присоединяйся погромче.
18: Юрадио.ру.

0: Я вспомнила, что когда я училась в университете, у меня на зачетке была наклейка «Снегр». Там был снегирь, но только без окончания. И все преподаватели, когда это видели, неловко улыбались. А мне было очень... Я думала, я такая креативная. У меня наклейка «Снегр», а я сама тоже не самая белая. Я вообще гордилась собой нещадно. Но сейчас уже немножечко кринжово.
1: Самоирония это или что это?
0: Это жизнь, какая самоирония. У меня есть зеркало, это не самоирония.
1: Так, ребятушки, значит, есть каналы всякие разные, самые лучшие. Какой в мессенджере?
0: Наш, конечно же, новое радио.
1: Разумеется,
0: конечно.
1: Да. Есть еще неплохой. Hey AI Media. Hi AI Media.
0: Вот Hi, так
1: вот. AI. Hi AI.
0: Ну, типа, привет,
1: звучит.
0: AI Media.
1: Да. Ну, или высоких технологий. Высокого искусственного интеллекта. Короче, медиа, вот про всякую такую техническую историю. И вот что они тут, значит, пишут. Я периодически подглядываю. Прикинь, про мошенников. Ну а как нет-то?
0: Ну не совпадение.
1: Нет, не совпадение. Погнали. Значит, и поиск помогал мошеннику 4 года выдавать себя за игрока в американский футбол. Он обманул 26 женщин больше, чем на миллион баксов. Представляешь?
0: Пу-пу-пу.
1: Да, некоторые ради него там кредиты брали, но все как водится. В общем, легенду он строил годами. Он снимался в клубной форме, делал в себе фотосессии всякие разные, выкладывал тренировки из спортзала. Ну, как он там типа занимается. Значит, покупал подписчиков, боты, все дела. Богатство подтверждал скриншотом банковского счета.
0: Который тоже
1: на 30 миллионов баксов. Ну, который тоже там выишечки себе смонтировал. Что он дальше делал? Он в специальном приложении нарисовал себя там на фоне разных игроков, там, ну, чуть ли не с Дональдом Трампом он стоит там в обнимочку.
0: Угу.
1: Некоторые женщины заподозрили неладно и полезли его проверять в поисковике, да? Ну, он же там знакомился на...
0: Первое, что должна сделать каждая уважающая себя женщина.
1: И что ты думаешь, а поисковики с нейросети отвечали, что да, вот порядок, вот есть такой. И давай, ну, показывать вот эти фотографии, которые он уже сам выкладывал там большой кучей. Вот. Ну, в общем, он для этого ничего не делал такого, да, казалось бы. Это же все... Медиа находят, подтягивают, имя он выдумал себе, статичку написал, там все такое. И таким образом кучу бабок там зафрахтовал с барышень доверчивых.
0: Осуждаю со всей силы.
1: Со всей силы,
0: но, девочки,
1: да.
0: Я вам напоминаю, что девочка, когда вот знакомится с мужчиной,
1: ну,
0: она смотрит...
1: Ну, то есть
0: смотрит...
1: он засорял интернет вот своими,
0: ну,
1: вот,
0: понятно,
1: этими биографией,
0: да,
1: вымышленной, и вот потом...
0: Осуждаю.
1: Осуждаю. Подготовленный.
0: Девочка, когда знакомится с мужчиной, как правило, смотрит, сколько женщин у него в подписках. Если у него страница больше похожа на маникюрный салон, то, ну, мы с такими мужчинами не общаемся. Но женщина, это все понятно. С девчонками можно попозже разобраться. Мы должны посмотреть судимость, мы должны посмотреть детей, мы должны посмотреть, женат-не женат, пробить номера на машине и все остальное.
1: Закредитованность.
0: Конечно. И только
1: не
0: потом
1: себя
0: уже начинать вот эти располагающие друг к другу движения. Потому, девочки, надо, надо. Они вообще что-то... Я читаю чат, они что-то... Ну. Сейчас я до вас, мужик.

0: не могу на этой песне не сказать одну историю. Вот про Ибицу они поют, да? Дэвид Гетта в том числе. У Дэвида Гетты был на Ибице бар. Знаешь, где?
1: Где?
0: Прям в аэропорту. Прям вот, вот в зоне посадки, высадки и так далее. У него там был кабак, диджей, все дела. Ну, как думаешь, много было самолетов там пропущено?
1: Я думаю, дофига, он нормально на этом заработал. Он... больше, чем на диджеинге.

0: Почему люди, когда видят, что занято, все равно дергают ручку?
1: Я не знаю, попробуй ходить в приличное заведение, тогда ты с этим не столкнешься. Друзья, сегодня токсичный четверг, и как мне радостно, когда вот не только меня что-то раздражает в этот день, потому что я искренне люблю пользоваться тем, чтобы вот все, что, ну, как говорил...
0: Выплескивайте, не держите в себе, как говорится.
1: Да.
0: Пусть будет занято. Ребятушки, лезем в мессенджеры нового радио, и тут у нас вот сообщение по теме эфира в том числе, и почему вас что-то вот сегодня раздражает, и Эвичка хочет прочитать, наверное, штук 40 сообщений.
1: Да, я хочу почитать, что бесит, чтобы вы понимали, на случай, если вы, у вас заняты руки, вы не можете высказаться, то, может быть, кто-то высказался за вас. Вот, например, Ира пишет: «Меня бесят рабочие, которые делают ремонт. Подробности описывать я не буду, но если я вдруг не права, я извинюсь». А это мы не хотим даже слушать. Женщина, подожди, мы тут пытаемся понять, почему мужчины думают, что они не должны извиняться. Рабочие, в общем, какие-то бесят. Окей, принимаем. Дальше, значит, тут было всеобъемлющее сообщение.
0: Давай,
1: вот
0: пока... Ага, давай.
1: Бесят соседи со своими детьми. В 8 утра выводят своих детей в садик. Бегут они по тамбуру, мимо моей двери. Орут, громыхают самокатами, вышибают тамбурную дверь. Это не все. Бесят водятлы, не включающие поворотники и едущие по обочине. Но сейчас владельцы BMW, конечно, могут и обидеться. Бесят очереди на заправку. Вообще люди меня бесят. Да и сам я себя бешу тем, что откладываю все на потом. Меня все бесит.
0: Слушай, это прям квинтэссенция четверга.
1: Чувствуешь?
0: Да. Александр пишет: «Борзов, меня бесит, что я за месяц третий раз прокалываю колесо, и вместо того, чтобы слушать Эвилен, стою в шиномонтажке». А, ну, значит, не слышит нас сейчас. Ну, три раза за месяц многовато, конечно.
1: Я думаю, это знак вселенной, что пора попробовать общественный транспорт на вкус.
0: Ну и что, резину все-таки раз лет в 15 менять-то стоит,
1: ну,
0: да?
1: Ну да, возможно, ну, что-то надо вот предпринять. Дальше. Бесит, что я постоянно хочу есть, но еще сильнее бесит, что я ем, когда хочу.
0: Максим Горев пишет сообщение, которое его тоже к теме относится бесконечно, я считаю. «Я уважаю Вадима Данилина».
1: Пожалуйста. Мы осуждаем это?
2: Выходные. Новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
15: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
16: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Скажи счастью «да».
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
17: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
18: «Пятерочка» доставляет.
19: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
20: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
21: Вы владелец бизнеса.
22: А значит, работаете за...
23: Троих.
22: Четверых.
23: Пятерых не хотите?
24: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
25: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
26: Где суперхиты? У нас в чарте.
27: Стильно.
26: Где суперновинки? У нас в чарте.
27: Занятно.
26: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
27: И немного тревожно.
26: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
27: Чудненько.
26: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
27: Ничего не понятно, но очень интересно.
26: Так кто сегодня в чарте?
27: Терминатор.
26: Узнаешь в пятницу в 17:00.
27: Попробуйте, вдруг прокатит.
26: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
27: Поехали.
26: 16+. Новое радио.

0: Я думаю, по теме эфира тоже нужно пробежаться все-таки, пару сообщений почитать, а то час почти закончился, а мы что-то все о своем.
1: Ну
0: да
1: вот смотри,
0: своем.
1: ВК сосисочная открыта, можешь озвучить, кстати?
0: Да,
1: ну,
0: пожалуйста.
1: Что там звучит?
0: Ну, дай мне.
1: Так у тебя то же самое в мессенджере написано, что почитай.
0: А что ты тогда делаешь акцент на ВК?
1: Короче, потому что в ВК тоже надо заходить.
0: А, ну извините. Друзья, да. Мы сегодня обсуждаем пам-пам-пам-пам-пам. Кто должен извиняться первым после ссоры и почему всегда мужчина?
1: Вот.
0: Я не вижу ошибки в этом предложении вообще. Я даже очки надела специально.
1: Почему Елизавета Попова 144 сосиски опубликовала?
0: Я думаю, что она считает, что виноваты во всем обои.
1: Вот.
0: Но, возможно, с ее страницы сидит мужчина.
1: Хорошо, Наталья Лебедева пишет в ответ на твой вопрос, почему мужчины. А потому что мы, женщины, сложно сочиненные.
0: Факт.
1: Легче признать вину, чем добиваться истины.
0: Конечно.
1: Все равно же не получится.
0: Еще...
1: Вот смотри, какой я вот прям содержательный сообщение. Сложно сочиненные сложно, вот лучше сложно подчиненные.
0: Вот вы сложные, подчинитесь, пожалуйста, а лучше просто подчиненные. Тогда вообще замечательно будет. У мужчин есть такой прикол. Они, когда начинают заигрываться в то, что они глава, что из их ребра была сделана женщина, они совершают ужасную ошибку. Вместо того, чтобы сказать: котеночек любименький, давай помиримся, давай не будем выяснять отношения. И потом, после этого, на этой волне попытаться донести, что вас там обидело, хотя что вас могло обидеть, они зачем-то сразу начинают: а почему я должен первый, а ты вот тоже была не права. Если вы из этой позиции вступаете в коммуникацию, вы проиграете автоматически. Ни одна женщина не начнет с вами в это играть. А если начнет, то у вас нет шансов доказать женщине, что она в чем-то была не права.
1: Сообщение от Анастасии. Значит, первая Анастасия Денисова пишет: меня ничего не бесит.
0: Моя хорошая.
1: И много смайликов улыбающихся. Анастасия же Степанова. Заметь, да? Одна Денисова, вторая Степанова. Так вот, Степанова пишет: я избавилась от бешенства. А вот ведущий вчера выбесил своими колкими шутками в сторону Эви с пошлятинкой. Я хочу уточнить, что дряблый как рукав волшебника — это не про Эви было вообще никогда.
0: Можно вот эти слова вообще в одном предложении с моим именем рядом не упоминать?
1: Вот именно.
0: У меня имя такое редкое. Много ли Эвелин вы знаете, кроме Хромченко до меня? Ну-ка скажите мне. А ты тут своими вялыми.
1: Ну что ты так вялый, как рукав волшебника.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
5: Новое радио.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: 9 вечера в Магнитогорске. Новое радио.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Ну что, спать захотелось? Вообще, блин, пол температура. Что, я не живой человек, что ли?
1: Осень, в конце концов.
0: В конце
1: темнеет
0: концов.
1: Вон уже.
0: Токсичный четверг, могу себе позволить. Кстати, мы вот говорим очень часто про вот эти вот гендерные отличия. Я подумала, вот что должно случиться, чтобы мужчина, мужик, мужичок, собственноручно пошел и начал делать ингаляции?
1: Ингаляции это...
0: Вот о том и речь, это. Мне вот прописали ингаляцию. Тебе нужно, ну, есть такой небулайзер. Ты туда лекарство вводишь и дышишь через масочку.
1: Угу.
0: Лечебным воздухом. Паром, так сказать.
1: Ну, над картошкой, когда полотенцем ну, накрылся. Там...
0: Че ты заигрываешься в человека, которому 78? Тебе же всего 60. Какая картошка с паром? У меня вообще индукционная плита. Она не видела ни разу, чтобы я картошку на ней варила. Че и с паром? Чтобы у тебя был ожог гортани и носа, и всей слизистой. И ослеп ты еще. О!
1: Рецепты бабушки Агафьи, это твое любимое выражение, на минуточку. Грудной
0: да.
1: сбор, вот это вот все.
0: Грудной
1: Пойди
0: сбор
1: объясни,
0: тема. Я
1: что
0: вообще,
1: это такое.
0: Вот так, стоп. Я да. не...
1: и мне 67, сколько?
0: Не...
1: Так,
0: друзья, 7. Подождите. Деда, ну ловко ты это все выучил. Что ты имеешь против грудного сбора номер 4?
1: А ты против картошечки.
0: Ну это долго. Вари ее, а куда ее потом девать, эту картошку? Есть, животик. А я не хочу, может быть, есть вареную картошку. Ним...
1: А, тебе жареную надо.
0: Жареную, супер.
1: Да.
0: Жареная картошка. Вот смотри, жарим картошку, чтобы она была с такой корочкой. Туда сметану.
1: А грибки?
0: Ну, это можно с ногтей.
1: Рядышком,
0: да. Соскреби и вот, ты сходи к доктору. Салат, огурцы, помидоры, сметана, соль. И какое-то прекрасное. И сосиска.
1: Нет, нет, нет. Вот картошечка с грибами
0: да нет.
1: тоже до корочки, до хрусча.
0: Нет,
1: вот
0: можно...
1: это другое дело совсем.
0: Просто,
1: и огурчик
0: куда
1: же
0: еще. С луком.
1: Ну, асфальный.
0: С луком. Вот просто картошка, жареная с луком. Ты что, лук не любишь?
1: Ну, так себе не
0: Ты
1: очень.
0: Не любишь лук?
1: Лет до 30 я вообще не ел, я просто презирал его.
0: Ты а ел, ты просто тебе не говорили, что ты
1: говорили.
0: Лук ешь.
1: Я не, даже не, ругался. Я в Сызрани на рынке чуть не подрался и не огреб. За
0: Слушай,
1: то, что мне с луком сделали шаверму.
0: Я хочу вас всех Шурму. Расстроить, то как, да. скорее всего, если особенно в детстве вам говорили, что лука нет, вас обманывали. Моя мама, например, вот у меня Вася Малинкин не очень любит лук. Она может просто его перетереть в мясорубке, и ты даже не догадаешься, что ты ешь лук. А он там есть. Поэтому вас всех обдурили, объегорили.
1: Да.
0: Облашили, а вы лук ага, не едят.
1: Это другое. Вот тебе песня замечательная.

0: транспорта.
1: Да-да-да.
0: Друзья, слушайте, если у вас сегодня плохой день, смотрите, вы могли бы на моноколесе вообще рассекать. Так что, если этого нет, с вами все супер.
2: Скорость, бдительность, балансировка, грация, инновации, крутящий момент, вибрация, рекуперация, ты мне не конкурент. Твоя субкультура, Bluetooth гарнитура, между ног, между ног. Своя субкультура, Bluetooth гарнитура.

0: А что, одна всего прозвучала?
1: А, у нас же была песня
2: «Моноколесо».
1: Точно, я просто уже почти
2: нравлюсь
1: уснула.
2: Нравлюсь я себе.
1: Ага. Ладно, давай новость какую-нибудь.
0: Давай.
1: Давай, рассказывай.
0: Пожалуйста. Просим.
1: Ну, расскажи
0: новость.
1: А
0: ты же готовила. Ну, хорошо. Компания Li Auto. Знаешь, чем занимаются мужики перед сном?
1: Что?
0: Вот если вы там на ВБ что-то там выбираете себе, да?
1: Я знаю, можно предположу,
0: Давай.
1: На Авито смотрят тачки, которые никогда не купят.
0: Типа того, да. Или, может быть, на Автору. Вот. И все рассматривают вот эти вот некрухи, которые там 1,5 миллиона, Porsche, Cayenne, Вовы, там 5 и все такое, Гелендваген и так далее. Так вот, если замахнуться все-таки на реалии нынешние, то мы узнаем, что компания Li Auto объявила российские цены на новый Li L9 Levis.
1: Никто не понимает, что ты говоришь.
0: Ну, Li-9, вот лишечка, вот это вот джипики такие новые, красивые,
1: это
0: большие.
1: Это китайская машина?
0: Да, китайская машина. Знаешь, от какой стоимости они стартуют у нас?
1: 5 миллионов.
0: Нет.
1: Сколько?
0: 12 700, это старт.
1: Чё?
0: Это старт.
1: Китайская?
0: 12 700, да. То есть, ты понимаешь, да, где мы живем? Сколько вообще вот всего происходит? Когда я такие новости вижу, я просто думаю, батюшки, как это так? 12 700, это же пожизненная какая-то зарплата, там, я не знаю, пожизненный доход.
1: Попробуйте на вкус общественный транспорт. Мне кажется, должно зайти. Какие 12 лямов за машину, чтобы еще потом постоянно ругаться?
0: 12 700, это от.
1: Ну, то есть, на полном фарше сколько может стоить машина?
0: Я думаю, если ты какой-нибудь там немецкий автопром рассмотришь, то там и все 30 запросто. Короче, ладно, давай другую историю вот по китайцам расскажу.
1: Кто вообще в своем уме покупает машину за 18 миллионов, а если в кредит, это на всю жизнь? Чтобы потом ругаться, что она ломается.
0: Да это... никто, вот так-то как раз себя никто и не ведет.
1: Ну, конечно, ты когда покупаешь машину, ты веришь заранее, что она даже если сломается, то это просто сглазили.
0: Китайский темщик открыл 2 салона, где клиентов просто чешут ногтями. То есть не массаж делать, не массируют, а просто вот так поглаживание ногтевое.
1: Это очень круто.
0: Представляешь?
1: Мне очень нравится.
0: Да, и зарабатывает круче, чем у него вот массажные точки раньше были.
1: А это реально работает. Вот это ощущение, когда тебя просто гладят ногтями, это очень приятное чувство. Тебе делали так?
0: Не помню.
1: Не рассказывай, как тебе делали. Еще про массажки начнем, не надо.
0: Не будем. Я женат.

0: Ну, еще я на новый iPhone увидел цены.
1: Ну, и что там?
0: Если там машины китайские, значит, 12 плюс миллионов новенькие, то вот, пожалуйста, новый iPhone — это уже более доступная такая история. Кредитом на год можно обойтись. 216-277 тысяч.
1: Чего? Я видела сегодня, что от 100 тысяч.
0: Ну, я надеюсь, у тебя сведения правдивее.
1: Мне еще попалось совершенно удивительное.
0: Когда это у нас от 100 тысяч стало чем-то нормальным?
1: Так вот.
0: Все, ладно, завалил.
1: Мне сегодня попался совершенно удивительный коллаж, который объясняет, почему это очень даже выгодная покупка. Вот смотрите, если вы каждый день пьете кофе, условно по 400 рублей, какую-нибудь капучинку.
0: Алло.
1: Большую.
0: Где?
1: В Карганде.
0: Там по сотке 100%.
1: Где ты, когда ты кофе за 100 рублей пил?
0: Сегодня.
1: Ты что прибегаешься?
0: За стройматериалами пошел, и там вот стоит,
1: да,
0: кофе,
1: нет,
0: автомат
1: нас...
0: такой заляпанный, 100 рублей.
1: Что ты врешь? Я видела, ты покупаешь кофе
0: даже.
1: У нас внизу. Там кофе стоит 300 рублей.
0: Нет, я там покупаю один раз в месяц, может быть,
1: что
0: когда
1: ты
0: у меня...
1: врешь?
0: Да, железо, какое-то богатство.
1: Он прибедняется
0: я
1: при
0: всех. Я тебе клянусь, никогда я там не беру его.
1: Ты всегда берешь кофе у Димы внизу.
0: Индивидуальные скидки. Что ты хотел, чтобы я это сказал,
1: ну,
0: что ли, всей планете?
1: Конечно.
0: Ну,
1: конечно, сидит, выпендривается.
0: Да, все, за 300 в жизни кофе не возьму.
1: Короче, если вы каждый день
0: себе
1: пьете кофе большой какой-нибудь, ну, два раза в день, окей, допустим, хорошо, обнулим, как это? Как это? Необнулимо? Округлим!
0: Обкака это.
1: Так вот, и все, я забыла, что хотел.
0: Я хотел сказать, что люди, которые пьют кофе по 800 рублей в день, конечно, все iPhone купят за 200 тысяч. Это вообще,
1: да,
0: не,
1: да,
0: вопрос.
1: Я расскажу.
0: Это разные,
1: да,
0: категории.
1: Да, хватит пользоваться тем, что мне плохо, блин. Да, расскажу новость.
0: Давай.
1: Короче, если вы каждый день пьете кофе, каждый день, вот 365 дней в году, если разделить всю эту сумму на количество дней, получается, что вы на кофе в день больше тратите, чем если вы возьмете кредит на iPhone.
0: Ну, короче, ты две категории дурачков разложила. Там кто,
1: да,
0: в кредит кофе пьет, кто iPhone берет.
1: Да,
0: но,
1: да,
0: можно посмотреть с другой стороны. Если, ну, ты, ну, куришь сигареты, например, это сколько? Ну, рублей 200 пачка стоит. Сколько?
1: Да,
0: около,
1: да,
0: того.
1: Смотря, если ты ногти деда куришь, то да.
0: Да? Я просто, 200. Слава богу. Так вот, это получается сколько? 6 тысяч в месяц? Тупо на сигаретке?
1: Получается.
0: Получается. Соответственно, можно за пару лет себе этот iPhone взять, если ты не курящий.
1: Угу. Еще вот было, был, да, совершенно удивительный совет, что не надо брать айфоны каких-то цветов ярких, редких. Вот сейчас выходит бордовый, очень красивый, и что это будет выдавать вас через год бедность, потому что сейчас все владельцы оранжевых 17-х Pro...
0: Чехлы будут, их закатали.
1: Да, они будут как колхозники, потому что все будут знать, что это фу, это уже старый айфон, дураки.
0: Мне кажется, сейчас самый писк — это когда человек достает старый Верту или вот этот вот Nokia 88, там 2.0, что ли.
1: Motorola Razr V3.
0: Типа того, да. Вот это вот уже... Кстати, мы вот в те времена отправились с этой песней примерно. Когда твоя раскладушка в стразах.
1: А у меня, кстати, такая была. В стразах, как моя круженца. Я обклеивала тоже. Клянусь.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рэй Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа

0: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат». Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66. Новое.

0: делать, конечно, когда ты болеешь, была плохая идея. У меня так голова кружится. Вообще ужас какой-то. Я чувствую, мне еще было подозрительно, почему мы так бодро сегодня работаем, мы так весело. Я такая, не предсмертная ли это агония? Ну, я по столу не постучал.
1: Некоторые говорят, что с похмелья подобное у них бывает.
0: Ужас какой.
1: Да, вот мне так кажется... вот просыпаются, а у них там какая-то эрекция жесткая. И потом говорят, это, наверное, организм умирает и требует продолжения рода. И, собственно, вот от этого и реакция такая.
0: Какое ловкое сравнение.
1: Продолжение темы. Хочешь еще
0: новостишку? Да,
1: пожалуйста. Ужас какой-то. Я даже не знаю, как я могу с тобой на эту тему разговаривать.
0: Давай, давай, сказала.
1: Но я скажу «Б». Iron Bolt. Знаешь, что это такое? Iron Bolt.
0: Железный болт.
1: Да.
0: Да что ж.
1: Это марка презервативов, которая будет продаваться в наших магазинах в Магнит.
0: А что у нас сразу две интеграции, не проплачено, непонятно кому, в честь чего?
1: Не знаю, ну просто когда ты такое видишь, вот смотри, почему-то они черные все.
0: А ну, что в это целом такое? Все правильно.
1: Да.
0: Черный, ну, очень хороший цвет.
1: Да, но это просто чуть так наши решили в маркетинг такой хайповый. Я помню, давным-давно компания Евросеть таким промышляла.
0: Что там было?
1: И какая-то техника еще там. Ну, пылесосы там, значит, сосу за копейки. А Евросеть, цены просто офигеть.
0: Как мы пришли вообще в эту точку сейчас?
1: Дорогуша, давай-ка ты сейчас встанешь и уйдешь.
0: Да, есть такое чувство.
1: Вызови себе скорую помощь, и на ней вот прям и... Да.
0: Нет, скорая помощь меня всегда пугает. Я не знаю, что должно произойти, чтобы вызвать скорую.
1: Опоясывающий лишай.

0: Так, ребятушки, давайте заглянем в мессенджеры, пожелаем нашей дорогуши здоровья. Поплохела красавица. Ивичка, мы тебя все очень любим. Давай-давай. Таксулька там, я не знаю, что за тобой приезжает сейчас карета.
1: До завтра, ребят.
0: Да-да-да. И пока тебя нет, я, значит, могу рассказывать следующую историю вообще на Иве. Значит, девушка пишет, что работает на производстве собачьих лакомств. И, соответственно, эти лакомства делают, сейчас внимание, из бараньих пеструнов. Их сушат в виде косичек, а косички эти сперва заплетают. Выглядит это, конечно, как коса. Коса из пенисов. Ужас какой. Все, дорогуша, давай, пожалуйста, выздоравливай. Друзья, еще раз напомню, что осень — это такая себе история, которая, ну, напоминает нам о том, что надо за здоровьем присматривать, за шарфиком присматривать, за голушком присматривать, потому что днем теплынь теплянская, а вечером вдруг выходишь и дубэо. Поэтому берегите себя. С нас подбор отличной музыки, как обычно. Я даже думаю, мы сегодня и Шафутинского послушаем. Так и быть. А может быть и нет.
2: Эви Ланд на новом радио. Реклама.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «платичастями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «платичастями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
8: День рождения «Ашан». Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите «Ашанице» по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный «Ашан Красная птица» всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с «Ашан».
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. В приложении «АутоБанк» 0+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
7: Новое радио.

0: Очень симпатичный парень от Ширна на новом радио. В свое время на вопрос журналистки о том, что он больше не пьет вино, и как вообще ему теперь живется, он говорит, да как бы все нормально, не пью вино, но водку пью, например. Так, ладно, перематываем. Азизам, кстати, переводится с арабского как «дорогуша». Так вот, наша прекрасная и замечательная дорогуша покинула здание, уехала в больничку, что-то ей внезапно поплохело. Бывает, ребятушки, следи за собой, будь осторожен. Этот девиз, этот лозунг, эта строчка из песни всегда актуальна. Ну и по осени, напомнить о ней тоже будет не лишним. По поводу осени. 3 сентября, тот самый день, когда понятно, что все ждут композицию в исполнении Михаила Шуфутинского. Если бы дорогуша была здесь, то, скорее всего, мы бы повредничали, потому что токсичный четверг, он такой. Но завершить вечер и вечерний Вилэнд хочется доброй нотой. Вот, поэтому пусть эта песня прозвучит и в исполнении Михаила Шуфутинского, и в исполнении двух авторов, двух крутых. Одного зовут Игорь, второго тоже зовут Игорь, но только он Николаев.
1: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг.

0: 2 сентября.
1: Эвиленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа. Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 3519 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Я надеюсь, у тебя сегодня за день еще накопились какие-то события, которые можно добавить в приставку «супер», а если пока нет, то пусть вечер таким событием точно побалует. Ну хотя бы чуть-чуточку.
0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: Заходи без причин.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: Купить качественную мебель по оптимальной цене много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
8: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть.

0: давно все равно вино, кино и домино. Джонни на новом радио. Кстати, обратил внимание, что в России Джоном может называться кто угодно, но только не Иван. Да, преимущественно Джонами в разных кругах называют Евгениев. Это я не выдумал, сам лично знаю нескольких. Вот, кстати, нашего Джонни по паспорту зовут Джахид Афхараил Аглы. Мне кажется, это куда мощнее, чем Джонни, но словно как будто бы репертуар напрашивается абсолютно такой другой, суровенький, такой мощный. Вот, это новое радио. Данила Михайлов за старшего. Суперхиты и суперновинки всегда и к ним скоро.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: 7 сентября скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
13: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
15: Новое радио.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Да, ребятушки, я решил, с чем можно связать Шуфутинов день. Сегодня, оказывается, день рождения бюстгальтера. Бюстгальтера, как произносится здорово. 112 лет ему. А до этого в чем ходили?
2: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: Ты

0: Жесток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио.

Реклама. Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом.

Dying on the Inside, понимаешь ли? Что-то многовато песен про смерть у девочки. Несса Барретт на новом радио. Впечатляет, что сразу три парных согласных в имени певицы, но она как-то не заморочилась, не стала Несс Би, например. Вот, и оставила все как есть. Натурель, как говорится. Вообще, артистки только-только там начали коктейли в барах продавать. А она уже в куче мировых хит-парадов отметилась, но возглавила чарт по количеству прослушиваний только в России. Так, ладно, не будем о грусти, будем о позитиве, радости и счастье вселенском. Новое радио, суперхиты, суперновинки, к ним скоро.

0: один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске полночь.

0: Давненько я не напоминал тебе о том, что о своих собственных мечтаниях тоже надо думать. Да-да-да, иногда их формулировать, отправлять в космос, пусть возвращаются в будущем.
1: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Музыкальное удовлетворение. Кельвин Харрис и Джейзи на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Самое симпатичное, что здесь ты. Ну что, давай побурмалдим немножко. Я вот только что узнал, что Шнобелевская премия. Я думал, это где-то в моих фантазиях, но нет, на самом деле существует. Ей сегодня 36 лет. Так вот, Шнобелевскую премию вручают за сомнительные достижения в области точных наук. Вот, в частности, Андрей Гейм, блестящий ученый наш, он умудрился стать лауреатом и Шнобелевской премии в 2000 году за то, что изучал гравитационное поле лягушки, и уже Нобелевскую премию за такие серьезные достижения уже в 2010 получал. Представляешь, как крутой мужчина, да? Это вот как, например, не знаю, Леонардо Ди Каприо или Бен Аффлек. Они и Оскары получали, и золотые малины свои. Ну, антиподы Оскара. Так, я бы хотел чего бы хотел получить? Не знаю, как зарплата и как кредитная карта. Второе что-то мне не нравится. Дорожные, елки-палки, тоже наши там друзья хорошие, прекрасные. Это новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве, к ним скоро.
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО

Так, ребятушки, вот Монокини на новом радио. Очень красивый проект Макса Фадеева на минуточку из начала нулевых. Знаешь, что удивительно? Что девушка из, собственно, проекта и сейчас выглядит вообще вот, ну, прям не изменилась нифига. И завтра они выпускают с Эльманом свеженький релиз, о котором мы расскажем в проекте Fresh Talk. Но это все завтра. А сегодня я ушел искать скатертью дорогу. Данил Михайлов был за старшего до сего момента. Чуть пораньше сегодня.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Нове радіо. Нове.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами. Больше ничем.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

0: for me.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, новое прослушивание.
2: Приятного прослушивания.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

тем, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.